0: Как будто бы под эту песню хочется делать волну руками, да? Такое летние легкие вайбы. The Second Voice, Let Me Be in Европе Плюс. Мишу Зайцев меня зовут. 3:20 уже в столице. Летим вперед. French Montana и Max B появятся совсем скоро. Ever Since You Left Me. Сразу после My Heart Goes, Sam Feld и UOX.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Красавчик Терри Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Впереди больше хитов, больше музыки. Артемас появится, I Like The Way You Kiss Me. Сразу после Evan Roxton, Vertigo. Не пропускай, летим вперед.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на радио номер один в России. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. До этого появится Джеймс Хайп и его Drums. Также сегодня никуда без Зайна и Die For Me. Все это специально для тебя уже в следующем часе. В финале этого Сианна Cry Cry и также Феликс Йен Шаус Walk With Me. Не пропускай.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Понго, шикарная работа от Russian, Рау Алехандро и Wizkid на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно послушаем The Magic K, 1T, Cool T, также Kungs и Tavulous London. Galaxy появится на Европе+. Никуда не уходи.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Надеваем маску и плывем вместе с BTS, это Swim на радио номер один в России. Брасом, кролем или просто на спинке, да, потихонечку движемся по волнам хитов. Console Training впереди, Take Me to Infinity. Сразу после Pay to Exist от Brooks Axtian, не пропускай.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Да, фраза любого пятилетнего человека, когда ты пытаешься что-то ему объяснить, как работают в этой жизни те или иные вещи, он все знает сам. Это Беар Вульф, самая чудесная, ее потрясающая песня «Феникс» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Да, совсем скоро расскажу, что планируется в нашем плейлисте. Но перед этим я приглашаю тебя на наш сайт europlus.ru, там очень много разного контента специально для тебя. Вот совсем недавно вышло интервью с Джейсоном Деруло, да, который выступал в Москве несколько дней назад, порадовал жителей и гостей столицы своими хитами. Я лично был на этом концерте, да, вместе с Европой Плюс мы снимали суперский сюжет, который скоро выйдет в наших социальных сетях, и даже удалось взять эксклюзивное интервью у Джейсона. Переходи на наш сайт, читай, о чем мы с ним успели поболтать. Ну и заглядывай в наш чарт Еврохит Топ 40. Посмотри, кто сейчас на первых местах. Обнови плейлист, если давно этого не делал. Стромай, в финале твой час. Туслемем, также One by One. Послушаем Робина Шульца, Топик и Окс в твоих динамиках совсем скоро.

0: Потрясающая работа от Стромая. Тусле Мэм здесь, на Европе Плюс. Утро наступает, и мы летим в него смело. Впереди больше хитов, больше музыки. Все для тебя.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 5 утра.
1: Подъем.
0: Ну что, я горячо приветствую всех, всех, кто рано встает, всех жаворонков, ранних пташек. Да, меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс. 17 июня на календаре, середина недели, мы ее проживем просто потрясающе. Почему? Потому что, вот я только что открыл сайт, какой сегодня день, сейчас будем вместе разбираться. День русского кваса. Ну, это же потрясающе, это потрясающе. Я думаю, как давно я не пил кваску. Год назад, кажется, был мой последний раз. И пора бы этот челлендж отказа от кваса заканчивать. И как раз лето, может быть, и наверну сегодня. Да, также день приманивания муз, да, видимо, тех, кто тебя вдохновляет. Вот, пожалуйста, квасом можно это сделать, совместили два праздника в один. Какой у нас план на это утро, я рассказываю совсем скоро. Конечно же, у нас гороскоп, да, мы подумаем о том, как нам жить. Вселенная нам подскажет. Игра «Удачный созвон» тоже в этом части произойдет. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Ну и, разумеется, классная музыка. Алан Уокер, Забелла Милкман, Кэтрин О'Райан здесь, Broken Strings, также Алан, Брун Мартин, Зиба, Hear Me Now. И Post Malone открывает эту среду для нас с треком «Cold».
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Крутой подъем. Европа Плюс.
1: Мама украла место в модельном агентстве у дочери. 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в открытом кастинге, но сильно волновалась, поэтому попросила свою маму поддержать ее. Правда, в итоге мама стала конкуренткой. Директор агентства увидел маму и сразу же переключил все внимание на нее. 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой, причем она одета была совершенно невзрачно, но этого оказалось достаточно, и она успешно прошла все этапы отбора. В итоге компания заключила с ней контракт, а дочка осталась в пролете. Ну вот, все. Школьницы теперь больше никуда мам своих приглашать не будут, а то все, карьера поломается. Больше хитов впереди на Европе плюс Coldplay появится совсем скоро. Sky Full of Stars сразу после Cujo и Salto. Jamaican в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Боб Синклер, Кейза, I Can't Wait, Европа Плюс. Да, до гороскопа всего ничего. Мы послушаем Stay перед этим, Леони и Калум Скотт, также Two Colors, Крис де Саранди и Сафри Дуо. Herb of Water совсем скоро на радио номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, поговорим о советах вселенной на эту среду. Вогнали гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы. Вот что советуют звезды. Впереди Tame Impala, Дженни, Дракулу послушаем. Maroon 5 и Cardi B, ранее Girls Like You. Ну и удачный созвон совсем-совсем скоро.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Run from the sun to surprises. Да, бежим от солнца к подаркам на Европе Плюс. Тэйм Импала и Дженни здесь. А удачный созвон уже вот начинается. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. 495-745-6565. Звони. Будем сравнивать последние три цифры твоего номера телефона и второго человека, который дозвонится. И если что-то совпадет, всем подарки.

0: Брачный созвон.
1: Проверяем наших слушателей на удачу. Да, с нами на связи прямо сейчас Оксана. Оксан, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну что, как дела твои? Как поживаешь? Рассказывай.
2: Очень. Отлично. Еду на работу.
1: Все. Замечательно.
2: Погода хорошая сегодня. Светит солнце.
1: Шикарно. Шикарно. Хорошо. Я прочитал, что сегодня день русского кваса. Оксан, какой твой любимый напиток, скажи мне?
2: Ну, квас, наверное, тоже очень любимый, потому что с детства его пили.
1: Согласен. У меня тоже квас вот в детстве. Я как будто квас даже пил больше, чем во времени, когда я повзрослел. Вот у меня есть вот это вот такое отношение к этому напитку. Да, а вот самый любимый?
2: Самые любимые?
1: Угу. Ну, какой-нибудь один. Вот смотри, Оксан, смотри, что ты говоришь?
2: Сок яблочный.
1: Шикарно. Хорошо, замечательно. Это хороший выбор. Я в детстве очень любил, а потом стал больше апельсиновый. У меня вот так было. Оксан, ну ты не одна сегодня. С нами еще Дмитрий и Дим, привет.
3: Да, привет, Миша, привет, Оксана.
1: Дим, ну вот смотри, значит, тебе говорят, один напиток можно взять только на необитаемый остров. Какой возьмешь?
3: Вода.
1: Слушай, ну, ладно, давай, знаешь как, давай тебе вот так говорят. На, Дим, на необитаемом острове будет куча воды, но можно еще какой-то напиток взять с собой. Что это будет?
3: Ой, сложно, ну сок.
1: Сок.
3: Какой-нибудь сок, наверное.
1: А какой?
3: Да.
1: Тоже яблочный?
3: Ну, яблочный, томатный.
1: Томат. Ого, ничего себе. Я вот в той команде людей, которые не понимают томатный сок, честно говоря. Хотя у меня много друзей и близких прям вот обожают. В самолете постоянно просят томатный. Я смотрю, думаю, вау, хорошо. Ладно, экстравагантно. Ну, ребят, ну все, тогда будем играть в удачный созвон, раз у нас все хорошо, там, напитки любимые есть. Осталось только посмотреть, совпадает ли хотя бы одна цифра у ваших номеров телефона. Что, сделаем? Давайте попробуем.
2: Попробуем.
1: Окей. Okay. Оксан, ты первая дозвонилась, поэтому мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: 9.
1: Дим, у тебя?
3: 9. 2.
1: 2. Далековато друг от друга циферки. Ну ничего, идем дальше. Оксан, давай предпоследнюю.
2: 3.
1: Дим.
3: 2.
1: А, вот это уже близко. Ну ладно, давайте, еще одна попытка есть. Но мы помним, что ничего страшного. Главное, что мы здесь, так сказать, собрались обсудить напитки. Оксан, давай третью с конца. Что там?
2: 2.
1: Дим.
3: 2.
1: Ну вот оно! Победа! Ребят, ну я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Вот эти ваши любимые напитки будете теперь пить из термокружек от Европа Плюс. Вам они отправляются уже прямиком в руки. Эти аплодисменты тоже для вас.
2: Спасибо
1: вам за это утро. Желаю.
3: Спасибо, Миша.
1: Да, классной недели, суперского лета. Еще услышимся, да, на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди, мод появится, споет намек на нас сразу после Иломило от Билли Айлиш на Европе Плюс.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный.

по-моему. Вот это, когда говоришь, по-моему, классно, это есть что-то такое непринужденное. Это означает, что не просто по-моему, а да супер классно. Да по-моему классно, это мод на Европе+. В финале этого часа Рио послушаем Shine On сразу после Evie Max Spotify.

0: Shine On, Rio на Европе Плюс. Мы открываем это утро с хитами. Впереди много всего интересного для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 6 часов утра. Вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Немножко интересной статистики этим утром.
0: Любим мы статистику, да.
2: Смотри, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни покупал подарок после ссоры, не до конца понимая, в чем именно он был виноват. По данным свежего исследования, основные причины конфликтов в отношениях — это бытовые вопросы, финансовые разногласия и привычка отвлекаться на телефон во время общения с партнером. Чаще всего в качестве извинений дарят цветы, сладости и украшения. Самым популярным вариантом среди украшений оказалось кольцо, затем идут серьги и часы. Больше половины опрошенных уверены, что подарки работают только вместе с искренними извинениями, а 17% считают подобные жесты попыткой избежать разговоров о конфликте.
0: Я, кстати, Паш, вот не люблю, когда я разговариваю с кем-то, и он в телефоне сидит. Или она, особенно, да. Я ей говорю, мол, выходи из меня уже на одном колене, а она там листает свои тиктоки.
2: А все, упустила. Не для тебя наш цветочек рос.
0: Конечно.
2: Так что...
0: Найдут у кого-то, которая не будет менять меня на социальной сети, телефон.
2: Найду еще ту, которая с кнопочным.
0: Ну или так, Паш.
2: Да. Тем временем Майкл признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала уже больше 900 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 в других странах. В России лента о Майкле Джексоне, которая вышла, кстати, при поддержке Европы Плюс, заработала больше миллиарда рублей. Отмечается, что для студии Lionsgate Майкл стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия», которая вышла в 2018 году.
0: Угу. Ну, на самом деле, фильм действительно достойный. Мало того, что я вот был на премьере на красной дорожке, его еще и на стадионе показывали потом этот фильм. И люди как-то вообще очень тепло встретили эту работу.
2: Так и неудивительно.
0: Да.
2: Это же Майкл Джексон.
0: Это правда.
2: Никто-нибудь.
0: Это правда. Говорите. Да, точно так.
2: Ну, а пока мы смотрели фильм «Майкл», тут определился победитель в конкурсе «Худший фотограф в мире».
0: Так.
2: Выиграла парижанка Бланш Мортимар, получившая приз в 50 тысяч долларов. Она была выбрана из 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение отсутствие навыков и знаний основ фотографии. В портфолио победительницы заснеженный городской пейзаж в Осло, частично скрытый большим пальцем, размытый и плохо экспонированный снимок статуи Свободы, а также фото чайки на фонарном столбе с чьим-то случайно попавшим в кадр ухом. В рамках награды девушка отправится в 10-дневную экспедицию по Исландии. Сама победительница призналась, что друзья и родственники всегда спрашивали, почему ее фотографии выглядят настолько разочаровывающими. Ну и теперь она, наконец, получила ответ на свой вопрос.
0: Паш, а вот мы с тобой где сидели, когда объявляли этот конкурс, я не знаю? И вообще много, вот особенно парней, да, которые... Ну хотя, может, ты хорошо фотографируешь, я не знаю.
2: Слушай, мы вне конкурса.
0: Просто 50 тысяч долларов, Паш. 50 тысяч долларов.
2: Мы и так уже признанные фотографы.
0: Да, просто я регулярно же наблюдаю на улице ссоры парочек вот эти. Ты меня не так сфотографировал! И вы 40 минут стоите на этом мосту. Но хиты на Европе Плюс спасают от любых ссор.
2: А там все идеально, потому что.
0: Конечно.
2: Потому что что там, Миша?
0: Биби Рекса, Фейслесс, Альма, Али Фарбен, Ренни Миллер. Все впереди. Начнем с Body Talk.
3: Крутой подъем.

0: I'm on the floor. Это Биби Рекса, Faceless New Religion на радио номер один в России. Что дальше в нашем плейлисте этим прекрасным утром? Во-первых, гороскоп. Он совсем-совсем скоро. До него послушаем Джейсона Дерула, Френч Монтана на пите, Типто и также Эгоистка. А Дзивер тоже не заставит себя ждать уже через мгновение.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Джей-Зи, Кельвин Харрис, Рис Фай на радио номер один в России. До гороскопа всего ничего. Успеем послушать The Bus, Wonder Where You Are, также Vertigo, Avalon Roxton в твоих динамиках совсем скоро. Делай это утро громче вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, что же Вселенная нам советует на эту среду? Прямо сейчас и узнаем гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов сегодня. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы и звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолей, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы сегодня. Вот что говорит Вселенная. Муз-загруз впереди, сразу после «Моя Мишель» на «Малиновой луне» и также «How to Love» успеем послушать от Tokyo Hotel.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

0: Красивая песня от Майи Мишель «На малиновой луне». Европа Плюс, 6.35 уже в Москве. Мы потихонечку просыпаемся, и можно даже сыграть в музагруз, да, начать день с подарков. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Жду тебя. 495-745-6565. Звони.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, удастся ли Марине сегодня унести подарочек этим утром? Марин, привет! Ой, так, я тут вычитал с утра, что сегодня день кваса, поэтому всех спрашиваю об их любимых напитках. Вот и тебе, собственно, тоже этот вопрос. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый напиток?
2: Вятский квас. Здоровье квас.
1: Шикарно, квас. О, замечательно. Вот как совпало. Совпало. Я пришел к тому, что я в детстве очень прям любил, обожал. А сейчас как-то реже кваса в моей жизни стало появляться. И надо бы как-нибудь, потому что лето, квас, как-нибудь прогуляться вот так вот, знаешь, и прикупить да попробовать. Хорошо, я понял. Вопрос следующий. Ну, сейчас сразу перейдем к игре тогда. Для начала скажи мне, знаешь ли ты, что за прекрасная девушка поет эту песню? So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Знакома ли тебе?
2: Нет.
1: К сожалению, нет. Так, нет. Хорошо. Ну ладно, я тебе скажу, это Билли Айлиш. Слыхала о такой девчонке? Была она в свое время с зелеными волосами, сейчас уже нет, но тогда, когда у нее была прям эра, я не знаю, она как будто каждый раз в прайм-эре, у нее всегда все очень хорошо, но это вот был момент, когда она прям, мягко говоря, залетела во все возможные и невозможные топ-чарты. Вопрос у меня связан с ней. Правильно ответь, получишь подарок. Худи от Европы Плюс. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Окей. Вопрос следующий. Сколько премий Грэмми Билли Айлиш забрала в 2020 году? Вариант А. 3 премии Грэмми. Вариант Б. 5 премий Грэмми. Сколько? 3 или 5? Твой ответ.
2: Давайте 5.
1: Угу. Слушай, ну знаешь, я даю тебе 5, во-первых. Так, виртуально, скажем так, потому что это правильный ответ. Марин, абсолютно верно. В 2020 году, да, альбом года, запись года, песня года, лучший новый исполнитель, лучший вокальный поп-альбом. В общем, настоящая красотка, вообще всех поразила. Марин, ты тоже поразила всех. Я тебя поздравляю еще раз. Эти аплодисменты для тебя. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе.
2: Спасибо большое.
1: Ну, тебе спасибо. Ну и что, какие планы на лето? Что будешь делать?
2: На лето скоро отпуск.
1: Так, замечательно.
2: Планирую, что буду отдыхать.
1: Это хорошо. Это правильно. В отпуске работать, это, я не знаю, это себя не любить. Поэтому да, я тоже в твоей команде. У меня такая же ситуация. У меня тоже скоро. Я тоже планирую отдыхать. Марин, спасибо тебе еще раз. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Желаю классного отпуска. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше гитов впереди. Елку послушаем уже вот-вот с треком «Проще». Сразу после «I don't wanna go home» от «Медузы» и «Кенри Камамил» в твоих динамиках.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Вот когда несерьезно ко всему относишься, тогда и все прочее как будто бы. И победа, и успех сразу приходят. Поэтому отпускаем ситуацию, наслаждаемся жизнью, да, вместе с хитами Европе Плюс. В финале этого часа Safe Tonight, Дарит Фанк и Галай Черри, также София The Giants, послушаем Shadow and Dance, ну и Бригада У здесь совсем скоро. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Save Tonight, Delete Funk, Николай Черри, бригада уже здесь, ребят, доброе утро.
1: Доброе
2: Привет,
1: утро.
2: Миш, доброе утро.
0: Я как-то себя так необычно слышу сейчас.
2: Да ты что?
0: Да. Не знаю, может, не до конца провод вставил.
2: И как лучше? О, наконец-то нормально, вставил до конца.
0: Да, прекрасно. Главное, что я вас слышу, ребят.
1: Это самое главное.
2: Да, согласен, много сомнительных фраз звучало только что. Да.
0: Очень вас люблю.
2: Да, взаимно.
0: Сегодня будет шикарный день.
2: Несомненно.
0: Классного вам утра.
2: Спасибо тебе, классного дня. До завтра.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершили в России. Платные парковки по всей стране предложили привести к общему знаменателю. И Голливуд начинает распродавать свои реликвии. Далее подробности. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершен в Чувашии. Одна из компаний заплатила в бюджет 125 тысяч рублей. Глава республики Олег Николаев назвал регион лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего, гарантирующие бизнесу и государству прозрачность и скорость операций. В Минфине Чувашии отметили, что апробация цифрового рубля в бюджетном процессе продолжается. В августе планируют протестировать выплаты цифровыми рублями многодетным семьям на школьную форму, а также поддержку аграриев по лизингу сельхозтехники. В Госдуме тем временем предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Обращение депутатов уже направлено министру транспорта Андрею Никитину. Согласно документу, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. Российские компании продолжают импортозамещение. Аэропорт Шереметьево перевел управление всей багажной системой на российское программное обеспечение. Решение используется для управления перевозкой багажа между северным терминальным комплексом аэропорта, включающим терминалы Б и С, и южным, в состав которых входят терминалы Д, Е и Ф. Голливуд начинает распродавать свои реликвии. На предстоящий аукцион заявлено множество культовых предметов из популярнейших фильмов. С молотка пустят световой меч Люка Скайуокера, шляпу ведьмы из «Волшебника страны Оз», ботинки Сталлоне из «Рокки 3», каверы из ленты «Большой Лебовский», цилиндр Вилли Вонка и другие артефакты. За меч из «Звездных войн» просят 1 миллион долларов. Цена шляпы ведьмы стартует со 100 тысяч долларов, а за цилиндр Вонки хотят минимум 50 тысяч. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 72 рубля 14 копеек. Евро тоже похудел 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что, слышала что-нибудь с чемпионата мира по футболу?
1: Конечно,
0: а?
1: Конечно, да? Я расскажу все, Вики Ньюс.
0: Да, вот это я правда не ожидал. Я думал, ты скажешь нет, я говорю, ну и я нет. Ну опять мимо нас получается.
1: Нет, я тут слежу за всем.
0: Молодец. Конкретно какие-то результаты матчей есть или что-то вне игры?
1: И результаты матчей, и я все знаю.
0: Вау. Угу. Вообще не такой план был на счет теперь.
1: Прости, прости, пожалуйста.
0: Ты слишком хорошо справилась с этой задачей.
1: Прости.
0: Даже немножко стыдно за свои мысли. Но круто.
1: А ты не ожидал, что я слежу?
0: Ну, я думал, мы будем в одной лодке незнания.
1: Нет, ну я что-то знаю, там просто есть звездочки, понимаешь?
0: Ага, ага. Футбольные звездочки?
1: Футбольные
0: или
1: звездочки.
0: Или фанаты какие-то?
1: Футбольные.
0: Отличные. Хорошо. Ну ладно, я посмотрел недавно видео, как очень сентиментальное, как отец, по-моему, бразилец, в аэропорт приехал с сыном, мама снимает, и сын приехал проводить отца на футбол. И в тот момент не знал, что отец его тоже берет с собой. Это считается, что это в материале?
1: Да, это в материале, да. Подожди, а вот эта сборная Конго самая стильная?
0: А, с леопардовыми
1: вставками. А?
0: Да,
1: а говорили, что леопард это вульгарно. Нет, смотря на ком.
0: Ну и смотря... Ну если бы они приехали в лосинах, возможно, по-другому бы смотрелось. Ладно, продолжим обсуждать мундиаль чуть позже. Начнем с бригады у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики.
2: Да.
1: Я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Сегодня день приманивания муз. Ты же муза нашего коллектива.
2: О, спасибо.
1: Да.
2: Ну, приманивай меня.
1: Ну, ты уже приманилась, ты здесь.
2: Вот удобно устроился, а?
1: Ну да, у тебя, ну, приманка два раза в месяц работает. Аванс и зарплата, и ты здесь.
2: Ну нет.
1: Нет?
2: Конечно нет.
1: А чем можно заманить тебя?
2: Ну, в кофе.
1: Кроме денег.
2: Подожди, хорошим отношением, кофе вкусный.
1: Ну, раз ты здесь, значит, это тоже есть.
2: Ну да.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо тебе. Сегодня у нас номинация, ну, муза у нас откуда родом-то?
2: Ну, вообще, кстати, обидно. Ты знаешь, мне кажется, вот любая муза, вот если поэт сказал музе, что я тебя приманил один раз, и все. Подумай.
1: Так это не я, это бухгалтерия.
2: Ну ладно.
1: Муза у нас откуда родом? Греция?
2: Греция, да.
1: И номинация «Рифмы» не древней Греции. Сегодня участвуют Playman Love You. Ну, сегодня в авордсе все греки. А против него сегодня Хелена Папаризу «My Number One».
2: Помню, как вышла эта песня.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Breaking Me — это топик в бригаде У на Европе Плюс. 7.12 в Москве. Не, я, конечно, понимаю. Я прекрасно понимаю. Невозможно в себе держать информацию, которую ты держишь в руках.
1: Да.
0: Но ты сначала вскрой эту информацию.
1: Вскрываю конверт. А там... А, подожди.
0: Спасибо, как я в закрытый конверт посмотрю. А там победитель номинации «Рифмы не Древней Греции», набрав 54%, побеждает Хелена Папаризо.
1: Ну, как говорится, Калимера, Калиспера.
0: Так и говорится. My number one. You're my

0: Beautiful Places — это Тиесто в бригаде на Европе Плюс. 7.18 в Москве. Вики.
1: Итак,
0: что будет дальше?
1: Ну, раз уж ты не следишь за чемпионатом мира по футболу, ну, не так активно следишь, как я.
0: Ну, я так, ненамеренно слежу. Ну, то есть мне что-то попадается, я с удовольствием это смотрю.
1: Ну, вот через несколько минут тебе что-то попадется. Угу. Выжимка, сливки, лучшее просто.
0: Хотел сказать жмых, но понял, что я...
1: Похоже, жмых,
0: нет,
1: ты что?
0: Ну, кстати, жмых иногда полезный. Ну, говорят, кофейным там можно обмазываться, там, что-то. Нет, женских процедуров таких.
1: Да, кстати,
0: скрабирование, ну, пожалуйста.
1: Мы оставляем, да.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Коллекция «Бергнер» и идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит».

0: Plus на сумму от 1200 рублей получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
6: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
5: Собираемся, дорогая!
6: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Хоми, это Зейн в бригаде У на Европе. Плюс 7.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Это главная звезда чемпионата мира по футболу, ну, по крайней мере, пока что.
0: Ага.
1: Это Жозимар Жозе Эворо Диаш. Он же Вазинья.
0: Так.
1: Вазинья — это вратарь Кабо-Верде.
0: Угу.
1: Да, 40-летний
0: вот,
1: мужчина...
0: Вот почему многие не слышали это имя.
1: Да. 40-летний мужчина, который, ну, не то чтобы там какой-то невероятный красавчик, ну, просто обычный, вот, обычный мужчина.
0: Но, судя по тому, что ты расскажешь, он красавчик в принципе.
1: Он красавчик в принципе, да, потому что он очень круто отыграл матч с Испанией, и за игру он сделал 7 сейвов. То есть, в принципе, счет мог бы быть не 0-0, а 7-0 по факту.
0: Да.
1: Но это круто, ты же вратарь бывший.
0: Это очень круто.
1: Да?
0: Особенно, когда...
1: Испания.
0: А когда Испания, когда чемпионат мира, и для них же это исторический матч.
1: Конечно, да.
0: Они сыграли ничью. Во-первых, они забрали гипотетические очки у одних из фаворитов чемпионата мира.
1: Да.
0: Так они еще сами заработали.
1: Вот.
0: Как сказал один комментатор, легендарное очко островитян на чемпионата мира. По-моему, первое.
1: Молодцы.
0: Молодцы.
1: Красавчики.
0: Молодцы.
1: Интересно, что до вчерашнего дня у Вазинья было 50 тысяч подписчиков. И сразу после игры к нему подошла журналистка и говорит: Вазинья, здравствуйте. Как вы думаете, сколько у вас появилось подписчиков за время матча?
0: Ага.
1: Он такой: ну не знаю, ну там, ну 500 тысяч, ну мало ли.
0: Так.
1: Она такая: нет, 2 миллиона. А
0: да
1: сейчас уже 11.
0: Что?
1: 11 миллионов человек подписались на него, потому что он просто красавчик. А еще я сегодня вычитала, что оказывается, предложение играть в сборной ему пришло чуть ли не через LinkedIn.
0: Местные госуслуги.
1: LinkedIn, ну это как Headhunter.
0: Серьезно?
1: И он 9 месяцев не открывал это сообщение, потому что был уверен, что это спам. Ну кто предлагает через такой, как бы, через сайт?
0: Да ладно бы он хотя бы день до этого поиграл вратарем. Хотя бы было бы логично.
1: Не, ну наверное он играл. Ну короче, классная история.
0: Вазинья!
1: Молодец, красавчик. Вышел первый трейлер Шрека 5. Кстати,
0: да
1: Шрек 5 мы ждем буквально через год. Буквально через год. Я знаю, быстро время летит,
0: да.
1: Не переживай. По сюжету Шрек, Фиона, их дети и осел отправляются в головокружительное приключение в большой город. Там много всяких будет, естественно, приключений. А, я замечу, что еще уже работа идет над шестым Шреком. И, оказывается, нас ждет спин-офф об осле.
0: Во как. А помнишь, с чего все начиналось?
1: Помню. С первого Шрека.
0: Да, хорошо, что ты помнишь.
1: Я помню, что...
0: В работу над первым Шреком в наказание аниматорам давали, когда они не справлялись с другой картиной.
1: Да, ой, идите Шрека рисовать.
0: Да, так. Команда неудачников создала шедевр.
1: Вот так вот.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 17 июня.
1: Омны, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Поздравляю, наконец-то.
1: Спасибо. Да. У меня рука вчера чесалась левая.
0: Левая?
1: Не просто так.
0: Надеюсь, на тебе была одежда с карманами?
1: Ну, я просто потерла по ноге.
0: Ну, тоже пойдет. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует от нас нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Энди Нексту, это Ашер и Чонгук в бригаде «Умный Европе плюс». 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль,
1: в которой сегодня играет Вэл.
0: Так уж вышло, мы меняемся. И сегодня моя очередь. Настрой, если честно, такой, знаешь...
1: Хороший.
0: Победный.
1: Да, угу. Прям победный. Угу. Но я составила классные фразочки. Мне кажется, победа должна быть.
0: Хорошо, ребят. Осталось делать за вами.
1: Звоните.
2: 745-65-65. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включаю.
13: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
18: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
19: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: 30 июня. ДК Ростсельмаш. Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
5: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
14: Состав блюда меняется ежемесячно.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа плюс.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде Уны Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Ульяна.
0: Ульяна.
1: Привет, Олечка.
0: Ульяна, ты откуда?
2: Из города Владимира.
0: Из города Владимира. Угу. Ульяна, ты случайно не дизайнер?
2: Нет.
0: Нет, значит, не все Ульяны дизайнеры.
1: У нас просто, да, дизайнер Ульяна.
0: Да.
1: Даже.
0: Кстати, есть знакомые Ульяны, кроме нашей?
1: Mm-mm.
0: Теперь вот Ульяна из Владимира. Ульяночка. Ульян.
2: Да-да.
0: Ну, мы сегодня с тобой играем. Так уж вышло исторически именно сегодня. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: Ой, очень интересным звуком, после которого ты захочешь себя ударить. Ну, такой ты человек. Бывает.
0: Ну, проверим, какой я человек. Ульяна, удачи.
1: Ульяна, у меня спасибо. 5 фразочек, они не закончены, твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл, и если где-то совпадете, победа твоя. Давай пробовать.
2: Давайте.
1: Первая фраза простая. Черепаха.
2: Тортила.
1: Хорошо. Если бы я играла в футбол, то только в позиции...
2: Вратаря.
1: Угу, чудесно. Моя маленькая...
2: Мечта.
1: Хорошо. Макароны с...
2: С кетчупом.
1: Угу. Ну и последнее. Знак?
2: Зодиака.
1: Шикарно. Возвращаем Беллу.

0: Легкая пощечина никогда так не бодрила. Самому себе.
1: Окей, окей. Ульяна молодец. Мне кажется, совпадение должно быть. Я даже думаю, может быть, последовательность изменить слов.
0: Делай, что хочешь,
1: ну,
0: я
1: ладно,
0: готов.
1: Давай, давай, попробуем. Если бы я играл в футболе, в футбол, то только на позиции...
0: Ну, вратаря.
1: Ну, конечно.
0: Да? О! Ульяна, мне так приятно, ведь многие те, кто собирается играть в футбол, они ведь вот только нападающие. Да, да. А вот вратарей ценить надо, конечно.
1: Угу.
0: Ульяна, да. Есть победа.
1: Давай, черепаха.
0: Ниндзя.
1: Ну нет.
0: Но это до того, как они мутировали.
1: Я думала, тут будет совпадение.
0: Черепаха. Тортилла.
1: Да, да. Я думала, ты вспомнишь детское родное, так сказать. Окей, моя маленькая.
0: Моя маленькая прелесть.
1: Мечта.
0: Мечта.
1: Хорошо. Макароны с...
0: сосиской?
1: Нет.
0: С сыром?
1: Нет. С кетчупом.
0: С кетчупом.
1: Ну и последний знак.
0: Препинание.
1: Зодиака.
0: Вообще. Ульяна, мы такие разные. Даже странно, что вратарь нас объединил.
1: Ну, ты знаешь, что интересно, что я бы тоже сказала препинание. На удивление.
0: Ульяночка, есть победа. Лови подарок.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ульяна, поздравляем.
4: Да-да.
0: Все, колонка твоя.
4: Спасибо большое.
0: Так, ты нам звони еще обязательно?
1: Обязательно,
0: мы будем ждать.
1: Да.
0: Мы запомнили твой голос. Мы будем правда ждать. Хорошо?
4: Спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
4: Спасибо большое. Всем пока-пока.
0: Пока.
1: Пока-пока.

0: это Тимофей и Бартош Брена с бригадой «У» на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, словно археологи своей жизни, пытаемся докопаться до детства. И в жизни каждого ребенка что-то было очень крутое, на что ты смотрел и думал, вот это круто.
1: Я даже знаю, мне кажется, мой пример нельзя приводить.
0: И как мы теперь продолжим, пока ты его не озвучишь?
1: Ну ладно, давайте, но это странный пример. Ну, во-первых, мне казалось, что очень круто, когда люди в кофейне пьют кофе, но это так и есть.
0: Ну да.
1: До сих пор так считаю. Вот, а еще есть группа «Дюна», да?
0: Да.
1: У них была песня «Если было море пивом». И для меня в детстве это казалось что-то вообще, как они так взяли и сравнили.
0: Метафора?
1: Вот это да! Вот это неожиданно, так смело.
0: Не, ну для меня ты привела два примера, которые и сейчас подходят. И кофе крут в кофейне, и песенка неплохая, конечно. Расскажите, что крутым было для вас в детстве?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: Ленту! Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус». Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и вспоминаем, что в детстве было очень крутым. Ну, казалось, что это очень круто. Внимание.
2: Здравствуйте, Европа Плюс. В 4 классе я выиграл Всероссийскую Олимпиаду, после чего мне весь класс аплодировал. Затем к нам пришел мэр и сказал, чего ты хочешь. Я сказал, хочу компьютер. Через 2 недели мне подарили компьютер.
3: Ого.
2: Вот это да.
1: Не-не-не-не-не. Тема, что казалось крутым, а не что было крутым на самом деле.
3: Да, да.
1: Так, ну, давай попробуем.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А я в детстве, когда была маленькая, смотрела всегда на сотрудников банка. Они такие все ухоженные, красивые, с ноготочками, хорошо одетые. Думала, господи, как же это круто работать в банке. И вот теперь я 15 лет работаю в банке, и как же я ошибалась, когда была маленькая.
1: Я до сих пор смотрю на сотрудников банка так. Красивые, ухоженные. Много чего знаю, чего не знаю я.
3: Ну да, кстати.
1: Очень много. Еще?
5: Всем привет. А я в детстве смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
3: Молодец.
1: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все впереди.
3: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
1: Молодец. Ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени. Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ну, ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
1: Печеночный пирог. На-на-на-на-на.

0: Let me be the second voice бригаде Уны в Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости с нами. Павел Беседин, Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. Мошенники начали орудовать на российских вокзалах. И российское вино обошло по качеству европейское. Далее подробности. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. Новые требования к онлайн-образованию вступят в силу в ноябре этого года. РИА Новости сообщает о том, что, среди прочего, были установлены стандарты учебных материалов. Они должны быть легко доступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Образовательная среда должна быть интерактивной, выстроенной так, чтобы учащийся мог легко в ней ориентироваться. Кроме того, учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных. Меры безопасности усиливают в Казани накануне саммита «Россия-АСЕАН». Также особый режим будет действовать на маршрутах передвижения делегации. Об этом заявил мэр столицы Татарстана. Он отметил, что для охраны общественного порядка привлекут силы не только полиции Татарстана, но и других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в Казани до 20 июня. Напомню, саммит «Россия-АСЕАН» пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 число. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Глава государства также проведет множество двусторонних встреч. Мошенники снова начали орудовать на российских вокзалах. Сообщается об участившихся случаях, когда аферисты просят жертву присмотреть за рюкзаком или чемоданом, а когда возвращаются, обвиняют человека в краже ценных вещей, гаджетов или денег и требуют компенсацию. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации. Во всех подобных случаях стоит твердо отказывать от присмотра за чужими вещами и сразу же сообщать об этом в полицию. Российское вино обошло по качеству европейское. РИА Новости сообщают, что речь в первую очередь идет о вине стоимостью до 2500 рублей. Эксперты обращают внимание на то, что стоимость европейских вин в этом ценовом диапазоне формируется в основном за счет тарифов, акцизов и таможенных сборов, поэтому их реальная себестоимость слишком низкая для того, чтобы конкурировать с российскими винами. В завершении выпуска курса валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8.03. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Что бы хотелось сказать?
1: Ну,
0: о чем бы хотелось напомнить? О чем бы хотелось заявить? У нас среда. Среда — это день, который идет сразу после вторника. Пока все и так понятно.
1: Маленькая пятница, уже можно чуть-чуть меньше работать.
0: Да, да. Но ведь вторник — это день, когда мы записываем подкаст «Личка». Вторник прошел, «Личка» записана. Очередной 245-й выпуск нашего подкаста уже можно и смотреть, и слушать. На
1: да,
0: сайте.
1: На нашем сайте europlus.ru вы прям выбираете. Сразу целиком все проглотить или кусочком на нас смотреть.
0: Те, кто слышит это впервые, наверняка задают вопрос: зачем нам слушать то, что мы и так слушаем сейчас здесь?
1: Это совершенно другое.
0: Там вообще другие люди. Нет, там те же люди, но там совсем все по-другому. Там я, Вики, там наш звукореж Леха, там ведущий новостей Павел Беседин. Там новости совершенно другого характера от Павла.
1: Да, кстати, да. Там вы можете нас узнать еще ближе. Ну, еще больше, еще
0: предельно,
1: глубже.
0: Предельно близко.
1: Иногда настолько близко, что ну не надо так близко.
0: Да, да. Вот представьте, человек, который прям вот возле уха так: «Привет». Да.
1: Вот и я.
0: Чувствуете, неприятно? Вот, да. Разные эмоции можно получить. Там все то, что не попадет в эфир. Больше часа наших разговоров, болтани, ответы на ваши вопросы. Все это в подкасте «Личка» на сайте europlus.ru.
1: Да.
0: Ну, а прямо сейчас приглашаем вас в Эвридейку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Алан Уокер, бригада У на Европе Плюс, 8:07 в Москве. Мы все еще ждем Эвридейку, она будет чуточку позже. Пока что будем музыкально путешествовать. И снова добро пожаловать на борт чартера бригады У.
1: Да, не нужны никакие визы, не нужны паспорта. Летим и слушаем то, что там слушают.
0: Мы летим буквально на парочку минут. Смотри, Вики.
1: Ага.
0: Я тебе, с одной стороны, дам очень простую подсказку.
1: Хорошо.
0: По поводу страны, в которую летим. Но есть сложные правила. У тебя одна попытка.
1: Ого.
0: Одна попытка.
1: Ну, давай.
0: Это страна, название которой начинается на букву Ш.
1: Ну, подожди, вариантов много. Давай Швейцария, мне кажется,
0: да.
1: Я с вами недавно просто...
0: Да, да, вау. Молодец.
1: Да.
0: Летим в Швейцарию, а там в чартах аудиенс с треком Love Again.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как
2: привет,
1: тебя
2: привет.
1: Зовут?
3: Вика, меня зовут Татьяна. Я звоню из города Тынды. Это Амурская область, столица Бама.
2: Привет, привет, Танечка.
1: Привет, Таня. Привет, Тында. А, Танюш, так, это Амурская область. Который час у вас там уже?
3: А у нас уже 12 минут третьего.
1: 12 минут третьего?
3: День.
1: То есть уже не то, чтобы обед позади, уже как бы пахнет ужином?
3: Да-да-да, именно так.
1: Танюш, прямо сейчас Вики тебе начнет задавать вопросы. Ты на них, естественно, отвечай, но с небольшой задержкой. Вот на первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый, и вот так дальше идем со смещением. Если нигде не запутаешься, все, подарок твой. Ты готова?
3: Готова.
1: Таня,
2: пробуем.
1: За всех нас удачи. Вперед.
2: Танюш, любимый футболист. А вот скажи, как тебе нравится, когда тебя ласково называют?
3: Пеле,
2: хорошо. А какая должность у тебя на работе?
3: Ай, булочка моя.
2: Кумир детства?
3: Юрист.
2: Угу. И как на самом деле зовут сына Дарт Вейдера?
3: Майкл Джексон.
2: Вот мы и выяснили всю правду. Но мне нравится твоя должность. То есть ты прям по трудовой булочка моя, да? Классно.
1: А как же? Майк, я твой отец.
4: Да, папа.
1: Тань, гениально справилась с задачей. За это лови подарок.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год.
1: Танечка, поздравляем, термобутылка твоя.
2: Умничка.
3: Ой, спасибо большое. Самая лучшая радость.
2: Нам приятно.
1: Так, звони нам еще обязательно. Нам с тобой очень понравилось. Хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо. Пока-пока.

0: Шаде, это по Индия. Чё, и мод бригаде Луны, Европе плюс 8.17 в Москве. Ну, мы как люди, которые любим следить за тем, что происходит в округе, давно заметили, что чемпионат мира по футболу начался.
1: Прям заметили, да.
0: Да, ну и у нас впереди фактовый зал мэр, в котором пока что я и как мы можем не поговорить про мундиаль.
1: Да, поговорим, в принципе, про историю этого прекрасного чемпионата.
0: Да, да,
1: были
0: да.
1: Были там
0: да.
1: Интересные моментики.
0: Были, были. И скоро все расскажем здесь, на Европе плюс.
2: Реклама.
3: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
3: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сломалось. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Джон, это Дуа Липа, Бригаде У на Европе Плюс, 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Поговорим о футболе.
1: Поговорим.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, наш футболист.
0: Так, чемпионаты мира по футболу сегодня обсуждаем в фактовом зале. Что ты расскажешь?
1: Да, я расскажу про легендарное открытие чемпионата мира 1994 года, который проходил в США. И, значит, по задумке режиссера, певица Даяна Росс, которая там выступала, она прямо во время выступления должна была подойти к воротам и забить пенальти.
0: Как это опасно.
1: Нет, там ворота придвинули максимально близко, вот прям супер близко. И прям там вообще концепция...
0: На линию створа ворот.
1: Ну, практически. И концепция была реально прикольная, она должна была забить ворота, да, гол, и когда мяч попадает, ворота должны были развалиться. Ну, во-первых, показать, какой сильный удар у Даяны.
0: Прям во время выступления, то есть она пела?
1: Ну, да, на проигрыш она должна была подойти и сделать это. И, ну, и плюс вот это вот, вот эти ворота раскрывающиеся, они как бы олицетворяли открытие чемпионата.
0: Да.
1: Но а Даяна, она, видимо, как я.
0: А ты видишь, ты как будто бы забегая вперед, когда ты сказала, что она в проигрыше должна была пнуть мяч, вот она и проиграла.
1: Да, но Вэл знает, что я иногда очень целюсь, и у меня мяч летит вообще в другую сторону. Невозможно вообще.
0: Ну, в голове-то все нормально.
1: Против вообще всех законов физики. Ну, такие мы, девчонки. В общем, конечно же, Даяна промахнулась, но при этом мяч улетел в другую сторону, ворота все-таки развалились. Выглядело это странно.
0: Все куплено,
1: да. Но особую иронию ситуации придало то, что в финале того же турнира звезда итальянский нападающий Роберто Баджо, знаешь такое?
0: Да, конечно.
1: Да, также не забил решающий пенальти, и все сказали, это Даяна предсказала финал. И более того, в 1/8 финала ворота реально развалились.
0: Ого.
1: И их пришлось менять срочно. Вот такая вот интересная была история и такой интересный чемпионат.
0: Выступала ли когда-нибудь после этого Даяна на чемпионатах мира по футболу?
1: Боюсь, что нет.
0: Да. Ну, наверное, обидно, конечно. Я расскажу не такой комичный случай, но об этом случае я, кстати, не знал. Это верх благородства, назовем его так.
1: Красиво.
0: 1962 год. Чемпионат мира по футболу в Чили.
1: Круто.
0: Играют сборная СССР и Уругвая.
1: Уже хорошо.
0: Матч был непростым, напряженным. До 79-й минуты счет был 1-1. Эмоции на пределе. И тут наш форвард Игорь Численко забивает гол. Уругвайцев как с цепи сорвало. Все начали возмущаться. Все начали что-то высказывать.
1: Почему он гол забил?
0: Да, вот что-то типа того. И никто не понимает, что вообще происходит. Но тут капитан нашей сборной Игорь Нетто подходит к арбитру и говорит, возможно, на ушко, да только никому. Но в сетке ворот дырка, мяч залетел в нее сбоку, а значит, гол не надо засчитывать нашим.
1: О, да ладно.
0: Да. В итоге гол отменяют, все успокаиваются, игра продолжается. И за все время проведения чемпионатов мира подобных случаев не было ни до, ни после. И за этот поступок советский футболист вошел в историю как истинный джентльмен.
1: Но, самый честный.
0: Самый честный. Ну и вишенка на торте, конечно, то, что матч в итоге все-таки наши выиграли со счетом 2-1.
1: Вот это хорошо.
0: Вот такая вот история.
1: Хорошо.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Сиен и Рэй Далтон в бригаде У на Европе плюс 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сегодня в битве чемпионатов мира по футболу со счетом 65-34. Победа моя. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Поздравляю.
0: Счет был в процентах, на всякий случай. Слушай, ну, мне кажется, либо мы очень давно не брали эту тему, а может, не брали ее вообще никогда. Шахматы.
1: Шахматы.
0: Шахматы.
1: Брали.
0: Давно, надеюсь?
1: Давно, наверное.
0: То есть ты тоже не уверена?
1: Не уверена.
0: Завтра поговорим о шахматах, ну, а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.30 на Москве, гороскоп на среду, 17 июня. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
1: Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
0: Вики, близнецы,
1: да.
0: Поздравляю. Вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
1: Спасибо, раки. Не спешите с выводами. Скоро ситуация прояснится.
0: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
1: Девы, Вэл, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
0: Какие разные у нас планы на день, да, с тобой? Весы, звезды будут благосклонны вашим планам.
1: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
0: Стрельцы, не сожалеете о решениях, даже принятых в последний момент.
1: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вдохнете полной грудью.
0: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
1: А рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.
2: The

0: Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Я, кстати, начал смотреть фильм «Меч короля Артура» Гая Ричи.
1: Да, классный фильм, я люблю его.
0: Я не знал, что ты его любишь, я не знал, что у нас в коллективе в целом любят этот фильм.
1: Да,
0: просто мы... каждый раз, когда я сталкивался с этим фильмом, я читал, ну, это один из провальных фильмов Гая Ричи по просмотрам.
1: Так мы с Верочкой все время это обсуждаем, что мы не понимаем, почему, да, почему плохие отзывы о фильме.
0: Отличный фильм.
1: Классный, я, конечно, очень стильный и очень красивый.
0: Посмотрел первые 47 минут, но пока что все нормально. Там, может, в конце провал какой-то,
1: нет? Друзья, костюм, нет, а костюм оценил.
0: Все отлично.
1: А стиль съемки?
0: Да-да.
1: Ой, вообще.
0: Мне еще нравится, что там, несмотря на то, что как бы вроде и фантастика, да, но показывает там условное средневековье, там люди разговаривают на обычном языке.
1: Угу.
0: Как умеет Гай Ричи. Так, это мы к чему? Впереди
1: на
0: продолжим. Да.
1: Так приятно.
0: Да, смотрел в оригинальной озвучке на русском. Продолжим беседу о фильмах. У нас впереди Трули Муви.
1: Да, Трули Муви. Звоните.
0: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада U Pictures представляет.
1: Трули муви.
2: Интересное, как ни крути.
3: 8:42 в Москве. Трули муви. Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, привет.
5: Привет, Аня.
4: Привет, Аня.
3: Привет, Аня.
4: Ты откуда?
3: Очень уверенно вошла.
5: Из Хабаровска. Восток.
4: Классно, знаем. Анюта, а ты смотришь какой-нибудь сериальчик сейчас?
5: Сейчас закончила смотреть...
3: Ничего, так ничего страшного. Я понимаю, если кто-то щекотит пяточки, то ты сначала посмотри.
4: Или если хочешь оставить в секрете, это мы тоже поймем. Да.
3: Ань, какой сериал? Связь пропала.
5: Эйфория.
4: Эйфория, класс.
3: Во, у меня, я не смотрел, но у меня есть несколько знакомых, которые... Это третий сезон, да, сейчас вышел?
5: Да, верно.
3: Что если к первым двум сезонам вопросы, там, по поводу воспитания и так далее, то, говорят, в третьем сезоне там...
4: Уже вопросов нет?
3: Кара настигла всех.
4: Да, серьезно?
3: Плохо себя вел.
4: Хорошо, Аня, давай узнаем, кто у тебя в соперниках или в соперницах.
3: Алло, привет.
5: Привет.
4: Привет.
3: Как тебя зовут?
5: Кристина.
3: Кристина, ты откуда?
5: Из Санкт-Петербурга.
3: Кристина,
4: ты можешь какой-нибудь сериал посоветовать? Возможно, что-то тебя зацепило в последнее время.
5: Ну, я сейчас смотрю сериал «Терапия».
4: Хороший сериальчик.
3: Да, хороший сериал. Все рекомендуем. Девчонки, прямо сейчас начнем разгадывать...
4: Фильмы. Да, я вам буду говорить название фильмов, но необычным, конечно, способом, а словами, противоположными по значению.
3: Что-то типа антонимов.
4: Окей.
3: Это уже такая чисто твоя формулировка. Девчонки, сначала прозвучит что-то типа антонимов, потом такой сигнал. После него сначала громко свое имя и сразу вариант ответа.
4: Да, сразу, без пауз.
3: Играем до 2 баллов. Аня, Кристина, удачи. Вперед.
5: Хорошо.
4: Русская кулебяка.
5: Американский пирог.
3: Извините.
4: Не знаю.
3: По-моему, Аня.
4: Ну, хорошо.
5: Я вас сказала.
3: Ну, получается, Кристина. Получается, 1-1.
4: 1-1.
3: 1-1. Все, хорошо, 1-1.
4: Да, девчонки, не забывайте, сначала имя, потом правильный ответ.
3: Да, и не забывайте, я не умею спорить с девушками.
4: Да, это правда.
3: Ага, окей, записали.
4: Ага, да. Виктор Кристофер Мадрид.
5: Вика Кристина Барселона.
4: Да, Вика Кристина Барселона.
3: Аня, есть победа. Есть победа. Ань, ты здесь?
5: Да, я тут, я очень рада.
3: Да, есть победа, говорю. Да.
4: Поздравляем тебя.
3: Лови подарок.

0: Ань, поздравляем тебя. Свитшот твой.
1: Спасибо большое, большое спасибо. Это так... я в шоке, что дозвонилась. Спасибо вам огромное.
0: Нам очень приятно.
2: Рад, да.
0: Вики, у тебя же один вариант остался?
2: Да.
0: Вот можешь задать Кристине, ответит, и Кристине что-нибудь подарит.
2: Давай,
0: тоже.
2: Кристин, смотри, значит, только тебе вопрос. Да. Девичник в Суздале.
3: Мальчишник в Вегасе.
0: Да!
2: Получается, тоже победила.
0: Тоже победила, Кристина. Мы тебе дарим нашу фирменную футболочку.
3: Спасибо,
0: от бригады У от Европа Плюс. Поздравляем.
3: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: Взаимно.
0: И вам, девчонки, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, бригаде Уны, Европе плюс 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство, в частности, то, что нам казалось очень крутым в детстве. Но я был уверен, что когда мне было 12 лет, ну, 12 с половиной, например, то к моему образу 12 с половиной летнего парня с короткой стрижкой, ну, и с чуть более удлиненной редкой челкой.
1: Конечно, конечно.
0: Идеально подойдет. Медная печатка на средний палец.
1: Я, кстати, видела твою фотографию с печатью. Она была реально крутой.
0: Печатка была серьезная. Она была на пару размеров больше, поэтому на тех малочисленных фотографиях, которые сохранились, видно, что я большим пальцем всегда поддерживаю печатку, чтобы она не слезла с пальца.
1: Ну, это крутость.
0: Ну, это, конечно, было круто.
1: В Мегионе это, наверное, был самым таким...
0: Ну,
1: эффектным.
0: Нас же в Мегионе тоже слушают. Что я так? Буду врать-то сразу. Расскажите вы, что для вас в детстве казалось очень крутым?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
1: Выбирай свой город, собирай друзей
5: и проведи это лето вместе с ВК-фест.
1: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: 0+. Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и что нам казалось очень крутым. Слушаем.
2: Слушаем.
3: Привет, бригада У. А мне в детстве казалось, что это так круто, скакать на лошадке. Так это красиво, легко, удобно, главное. И когда я первый раз проскакала на лошадке, вот именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
1: Да.
2: Но эффектно, очень. Эффектно и круто.
1: А потом несколько дней больно.
2: Это да. Так положено.
1: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос – это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался слива-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Ну, мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
1: Не круто. Это великолепно!
2: Шикарно!
1: Так, продолжаем.
5: Доброе-доброе утро, мои любимые. А я считала себя крутой в бандане. Я эту бандану носила совсем и со спортивкой, и с платьем.
2: О.
1: Ну, вот так. Вот так и закончилось сообщение. Но бандана звучит круто.
2: По-пиратски немножко, да?
1: Кстати, да. Ну и финальное.
6: Доброе утро. Благодаря вам вспомнил. В детстве узнал от мамы, что папа владеет вторым языком и говорит на другом языке. Это меня очень шокировало. Я долго смотрел еще в рот отцу, пытаясь понять, как он их меняет и где хранит второй.

0: Айбл, это Санрайдер в бригаде Уны и Европе Плюс. Продолжим, Вики?
1: Продолжим.
0: Продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: Здравствуйте, с вами Марина Лихачева. Страны Большой Семерки договорились усилить санкции против энергосектора Российской Федерации. Три четверти бюджета Ростовской области направили на социальную сферу, и в России начали сохранять неэффективных работников из-за дефицита кадров. Подробности далее. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить санкции против энергосектора России. Политики обсуждали эту тему на саммите объединения во Франции. Они пришли к соглашению о необходимости усиления давления на Россию, в частности, посредством ограничительных мер в отношении нефти и газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник. Более 75% расходов консолидированного бюджета Ростовской области в первом квартале текущего года пришлось на социальную сферу. По этому показателю регион вошел в число наиболее социально ориентированных субъектов России. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты Российской Федерации об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился Коммерсант Ростов. Депутаты Ростовской городской думы подвели промежуточные итоги кампании по освобождению муниципальной территории от незаконных конструкций. С начала года с улиц Донской столицы убрали 68 нестационарных торговых объектов. Более половины из этого числа убрали непосредственно коммерсанты. Рейдовая активность инспекторов остается высокой. За первые месяцы текущего года специалисты провели свыше полусотни выездных проверок. Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивые тенденции такую практику назвать нельзя, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Сейчас работодатели часто считают, что потеря сотрудника обойдется дороже, чем снижение эффективности его работы. Среди причин такой политики – страх не найти замену, высокая стоимость найма и адаптация, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек. Единая европейская валюта 83 рубля 73 копейки. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. Ясно, по данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе плюс бригада У.
5: Спонсор программы ООО «Автопарк».
6: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Плохие новости, Вики.
1: Какие?
0: Еще одна неделя лет прошла.
1: Это вообще, ну зачем ты начал?
0: Но есть и хорошие.
1: Не надо говорить, что скоро еще солнцестояние, равноденствие, точнее.
0: Мы просто все слова вспоминаем из прошлого, да?
1: Я всегда путаю.
0: Все слова Древней Руси сегодня мы озвучим.
1: Почему Древней Руси? Это современное слово, равноденствие?
0: Ну, мне кажется, оно родилось чуть раньше.
1: Не знаю.
0: Но это знания, основанные ни на чем. Но сегодня среда. Это из хороших новостей. А по средам наш звукореж Леха выполняет главную миссию, ради которой он пришел в этот мир.
1: Портит треки?
0: Ну, не всегда портит.
1: Нет, иногда, кстати, он делает трек еще круче.
0: Берет
1: его каверы.
0: Да, известный трек, что-то с ним делает. Мы это все слушаем со слезами на глазах, да? А потом вы пытаетесь определить, что звучит в оригинале.
1: Почему вы? Потому что мы с Вэлом, как правило, не определяем.
0: Да.
1: Вот. Вот сейчас послушайте трек и пишите нам сразу на наш сайт europlus.ru ваш ответ. Можно или исполнителя, имя, и не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Да. И сегодня удивительный случай. С помощью Лехи и его связи нам в руки попалась демо-версия одного популярного трека.
1: Угу.
0: То, как изначально ее придумал автор, и потом, конечно, на студии ее доработали. О. Поэтому, внимание! Очевидно, больших талантов мастер это записывал. Больших талантов, выдающийся.
1: Очевидно,
0: человек.
1: Да.
0: Пишите, мы кому-нибудь из вас перезвоним, будем играть музызмену в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Graceland, это Airbox, бригаде Ув на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Мы все еще ждем музызмену, но пока что послушаем снова хитовый трек, трек, который завирусился и опять стал популярным.
1: Ага.
0: Слушай, а ты не в курсе, «Белые ночи» продолжаются еще или нет?
1: Да, продолжается, вроде да.
0: Вот. Не все знают, что «Белые ночи» у нас есть не только в Питере, да, но и даже в Сибири, и на севере.
1: И в Череповце, вот мы недавно видели.
0: Да, и все чаще мне попадается видео, которое снято в «Белую ночь» под этот трек. Он просто называется 4 AM, 4 утра.
1: Супер.
0: А там очень светло, как будто бы полдень. Это «Скутер».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Муз измена в бригаде У.
1: 9 часов 11 минут в Москве. Муз-измена в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими муз-расследователями.
2: Давай, у нас есть Алена.
1: Алена, привет.
3: Привет, Вэл, привет, Вики.
2: Привет.
3: Да, это Алена.
2: Аленочка, привет. А ты откуда?
3: Я из Нижнего Новгорода.
1: Из Нижнего Новгорода.
2: Ты уже на работе, кстати?
3: Да, я на работе.
1: Ты как будто бы что-то знаешь об Алене?
2: Нет. Но не, Алена же у нас детектив музыкальный. Да. Это Алена, ты, она знает.
1: На работе, надеюсь, Алена, да? Потому что там уже спрашивали.
2: Никто не спрашивал.
1: Алена, знакомься. Знакомься с коллегой по расследованию. Это Люба. Люба, привет.
3: Привет.
2: Люба.
3: Привет всем.
2: Привет, привет. Привет. А ты у нас из какого города звонишь и где сейчас находишься?
3: Я из города Сочи.
1: Сочи.
3: Николая Солнечного. Я нахожусь в спортзале.
2: В спортзале.
1: Ну, типичный житель Сочи. Либо на пляже, либо в спортзале, да? Так же ведь вы живете там все?
3: Ну, это как бы следующий пункт назначения — дойти до пляжа.
1: Люб,
2: хватит.
1: Ну, скажи, что ты врешь, а ну, я, пожалуйста. Ну, хотя бы скажи, что ты в отпуске. Или это просто обычный рабочий день твой?
3: Это обычный мой рабочий день.
1: Плохо, Люба, очень плохо. Для нас, для тебя очень хорошо. Девчонки, прямо сейчас будем выяснять, что у нас в Муз-измене. Но прежде давайте вспомним Муз-измену.
2: Очаровательно.
1: Слушал бы и слушал. Красиво звучит. Ален, как думаешь, что за песня, либо кто исполнитель?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Ворон, а песня «Fever Dream».
2: Интересно.
1: Ты
2: уверена
1: звучишь,
2: очень.
1: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
2: Сейчас смотри, Алекс, Алена, как будто мы не заметим, да?
1: Да, да, да. Звучит уверенно. Люба, а ты что думаешь?
3: Ну, я как будто бы на 1001% уверена, что это Тедди Свин, но не уверена в названии трека, я его просто не знаю, но этот трек у меня точно загружен в плейлисте.
1: Ага.
3: Я более чем уверена.
2: Так, Люба, можешь напеть? Может, мы подскажем, что за трек?
1: Интересно, как звучит. Очень похоже на то, что озвучила Алена.
2: Да, Алена, тебе не показалось, что это твой трек?
1: Так, ну, девчонки, тут пора выяснять. Ну, девчонки, на всякий случай, мальчишка Алекс Мануилов. Ну, вдруг он где-то здесь все-таки есть. Алена, Люба, прямо сейчас нужно выяснить, на чью сторону нужно пойти.
2: Да, если трек отгадается, подарки всем, если нет, подарки никому. И если каждый останется при своем мнении, то есть не будет общего какого-то решения, то тоже подарков не будет.
1: Ну, что хочешь сказать, девчонки, удачи.
3: Люба, предлагаю перейти на мою сторону. Вот как раз ты очень чудесный напел, и там в конце как раз таки «Fever Dream». Так, еще раз, Алена, какая у тебя версия? Еще раз скажи название исполнителя. Это Алекс Ворон, это топ-1 сейчас, Еврохит топ-40. «Fever Dream» называется. А как песня называется? Ну все, я с тобой тогда.
2: Люба, мне нравится, как ты ведешь переговоры. А, ну все, ну ладно.
1: Так, мы собеседуем вас на работу. Какая зарплата? Ну, значит, все, я ваша. Нормально, разберемся по пути. Так, Люба, все ли мы правильно поняли? Ты идешь на сторону Алены, и вы вместе предполагаете, что это Алекс Уоррен и «Fever Dream».
3: Ну, она как бы в козыре зашла с номера в топ-40, но придется согласиться.
1: Придется,
2: да.
1: Итак, девчонки, внимание, правильный ответ. Вместе!
2: Fever Dream!
1: Можно было, конечно, не убавлять музыку в этот момент. Хотелось вместе и с Алексом Уорреном спеть это. Да!
2: С Алексом Мануиловым.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream. Алена, Люба, поздравляем.
2: Молодцы, классная команда получилась.
1: Ловите подарки.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Девчонки, девчоночки, по колонке каждый. Поздравляем.
2: Поздравляем.
3: Ура, ура, ура, ура, ура, спасибо.
6: Спасибо большое. Ура, ура, Люба, молодец.
1: Ну, Алена
3: спасибо,
1: тоже.
3: Спасибо, спасибо, Алена, тебе тоже большое спасибо.
1: Люба, хорошей тренировки, приятного купания. Алена, хорошего рабочего дня. Звоните еще, счастливо.
2: Пока. Пока.
3: Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. I went deaf on the bitch.

0: Ильич Монтано, бригаде У на Европе плюс 9.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ты знаешь, тут новый опрос.
0: Угу.
1: Ну, кто кому нравится, тра-та-та-та-та.
0: Анкета школьная.
1: Ну, практически, анкета школьная, да. И ты бы...
0: Я бы.
1: Понравился всем женщинам. Потому что по кое-какому признаку ты прям подходишь.
0: А, я уж боялся. Поговорим о параллельных вселенных. Там-то ты наверняка кому-то мог бы.
1: Нет, нет, я знаю просто твою любовь кое-к-чему или кое-кому. И вот это прям в топе.
0: Это очень... Вот это мы ждем. Вот это мы любим, Вики. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.
2: Реклама. ВХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Больше хитов. Больше музыки.

0: Рок, Али Фарбен и Рене Миллер, Бригаде У на Европе Плюс, 9.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Тут интересное исследование. Угу. Оказывается, проанализировали сайты знакомств и, в принципе, как люди выбирают себе партнеров, да, потенциальных. Угу. И выяснили, что девушки, 80% опрошенных, обращают внимание на кинопредпочтения. Мужчины не особо, вот меньше 10% сказали, что для них это важно, чтобы были одинаковые вкусы на кино.
0: Да.
1: А женщины сказали, нет, это важно, это вот, это скрепа. А как же потом сериалы выбирать? Это важно. Вот, и оказывается, даже есть топ-3 режиссеров, которые вот больше всего нравятся девчонкам. Вот если ты говоришь, вот я люблю этого режиссера, девчонки сразу такие, у тебя хороший вкус.
0: Серьезно? Мне нравятся режиссеры, которые нравятся всем девчонкам?
1: Значит, смотри, Квентин Тарантино.
0: Так.
1: На первом месте. Эльдар Рязанов.
0: Да.
1: И Гай Ричи. Вот топ-3.
0: Так поэтому парни не вмешиваются, их так все устраивает. А с чем тут поспоришь?
1: Вообще идеально.
0: С чем тут поспоришь? Очень неожиданный творческий сэндвич получился.
1: Вообще, максимально неожиданный. Ну и из жанров, угу, девчонкам нравится, когда мужчина говорит, ой, я люблю комедии и исторические фильмы. И она такая, ой, исторические фильмы!
0: Великолепный век. Ага, все, смотрим.
1: Я тоже про него и подумала. Это исторический, кстати, сериал. Знаешь, сколько всего полезного я там узнала?
0: Не сомневаюсь. Мы периодически слушаем.
1: Если у вас есть несколько свободных лет, можете посмотреть хороший сериал. Интересный, правда. И самое интересное, знаешь, что в «Великолепном веке» там же огромные серии, очень долгие, там часа по два. Но ни разу...
0: Одна серия по два часа идет?
1: Да, ты не знал? Там долго,
0: нет,
1: да.
0: Там же еще и серии, ну, примерно 600.
1: Да. И, по-моему, да, по-моему, часа по два, боюсь ошибиться.
0: То есть они наняли всех, да, в съемочную труппу, кроме тех, кто монтирует. Сколько сняли, столько и вставили.
1: Но ни разу после серии у меня не было ощущения, знаешь, что ничего не происходило. Знаешь, бывает, что вода-вода. Нет, там вообще время. Ладно, переходим дальше. Но многие знают, что во время развода люди, ну, иногда показывают себя не с лучшей стороны.
0: Дело неприятное, чего уж там.
1: Ну, конечно, конечно, да, обидки вот эти вот. Угу. И вот тут пара из Москвы никак не могла поделить дорогой автомобиль.
0: Да.
1: Мерседес. Потому что мужчина хотел его забрать себе, говорит, давай я тебе компенсирую половину. Девушка такая, нет, это был подарок в браке, отдай мне машину. Угу. Но в итоге он заказал рабочих и просто физически распилил авто на две части. Не знаю, какая часть ей досталась, передняя или задняя.
0: А, думаешь, передняя, может, левая и правая все-таки?
1: По-моему, нет. Передняя, задняя. Пилить,
0: ну,
1: так удобнее.
0: Ну, в зависимости от того, кто где сидел.
1: Чаще.
0: Если у женщины нет водительских прав, то...
1: Задняя.
0: Ну, в таких машинах удобные сидушки, что...
1: Ну да, можно сделать арт-объект.
0: Выйти, посидеть возле подъезда.
1: Лавочка.
0: Много мест не занимает.
1: Ну да.
0: Теперь. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: 7.33 в Москве, гороскопы на среду, 17 июня.
1: Умные, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: А стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Кендрик Ламар и Сиза, Бригаде У на Европе Плюс, 9:36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором сегодня... В котором сегодня 20 тысяч рублей, между прочим.
2: 20 тысяч?
1: Уже 20 тысяч.
2: Только 20?
1: Нет, не только 20. Еще можно получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
2: Угу.
1: Вик, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Всемирный день карате.
2: Вау!
1: Вот именно так. И так тоже. Ну, ты, конечно,
2: да?
1: Боевая девчонка.
2: А я поздравляю всех с Международным днем скрипки.
1: Ну, вот примерно такие же звуки, как ты издавала.
2: Нет, больше всего поздравляю тех родителей, которые отдали своего ребеночка на скрипку и первые годы терпят.
1: Домашнее обучение.
2: Домашнее обучение, потому что вначале это звучит, конечно, не так красиво, как потом.
1: Да. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
2: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет?
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень. Спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
16: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
17: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
16: А что можно выиграть?
17: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
13: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Дима.
2: Дима. Дима.
4: Дима, привет.
2: Ты откуда?
3: Из Саратова.
2: Из Саратова. Дим, все нормально? Будем считать, что да. Дима, специально для тебя у нас в сейфе поднакопилось 20 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Дим, давай определяться, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Давайте первый.
2: Первый. Начнем с бонуса. Удачи.
4: Давай.
0: Первая цифра.
4: Итак, Дима, сегодня день крокодилов. И у крокодилов есть интересный лайфхак. Кстати, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то десяточку получишь на карту Озонбанка.
2: Гарантированно.
4: Даже если не взломаешь сейф. Итак, какой же есть лайфхак у крокодилов? Вот чтобы дольше оставаться под водой, они переворачиваются брюхом вверх, они глотают камни, или они передние лапки складывают, смыкают и закапываются ими в выл. Получается такой якорь.
3: Может быть, это ложатся. Первый вариант.
4: Брюхом вверх. Первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Дим, хотя бы издалека, чуточку, связана ли твоя жизнь с карате?
3: Ну, когда-то давно было.
2: О, ты занимался?
3: Ну, да.
2: Ну, молодец. Сегодня Всемирный день карате, тебя поздравляю. Поговорим о том, что многих связало с карате, несмотря на то, что некоторые не занимались карате. Фильм «Карате-пацан», ты смотрел его?
3: Ну, когда-то вроде бы да.
2: Да, там Джеки Чан, там сын Уилла Смита.
4: Угу.
2: Очень приятный фильм. И мы знаем, как он называется. «Карате-пацан». В целом, это очень близкий перевод к оригинальному звучанию англоязычному. Оно звучит как «The Karate Kid». Но в каждых странах же переводят по-разному. Например, официальное название в Китае этого фильма «The Kung Fu Kid», то есть «Парень-кунфуист». Вот как ты думаешь, как перевели название этого фильма в Японии? «Лучший парень», «Парень молодец» или «Парень, который впитал дух самурая».
4: Угу.
3: Так, ну, возможно, что... А можно вот первый вариант еще раз?
2: «Лучший парень».
3: «Лучший парень», так. Ну, пусть будет «Лучший парень» тогда.
2: «Лучший парень», первый вариант, принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня день приманивания муз. Я уверена, ты помнишь, музы у нас в основном из Древней Греции, да, вспоминаем мифологию. И излюбленным местом обитания муз считались горы Парнас и Геликон. Потому что именно там находятся Аганипа и Гиппокрена. Вопрос такой, Аганипа и Гиппокрена, это кто или что? Это главные музы матери. Это два оливковых дерева, которые дают силу. Или же это источники?
3: Наверное, источник.
4: Третий вариант, источники, принято.
2: Итак, Дима из Саратова подобрал такой код от сейфа 1-1-3. Внимание!

0: Флорен.
1: Эх, давай разбираться.
2: Ну, если позволишь, начнем с конца.
1: Давай. Все правильно, действительно, Аганипа и Гиппокрен – это такие источники, из которых ты, вот если выпьешь воды, сразу поэтом становишься.
2: О, как удобно.
1: Да.
2: Ага. Судя по всему, ты тоже удивлен, Дим. Но тут правильно. У меня тоже все верно. Лучший парень. Вот так перевели
1: так
2: фильм
1: «Карата
2: пацан». Лучшим парнем быть непросто, Вики.
1: Хорошо.
2: Ну что с бонусом получается?
1: С бонусом получается не то немножечко. Оказывается, крокодилы едят камни, глотают камни для того, чтобы как раз-таки оставаться подольше на дне.
2: Да, как они потом выбираются, со дна непонятно, правда.
1: Ну? Не знаю.
2: Дим.
3: Ну, понял.
2: Ну ты звони еще нам,
1: обязательно.
2: Ладно? И Саратову передавай привет.
1: В следующий раз получится.
2: Счастливо.
1: Пока.
2: Ну а завтра в сейфе бригады у 23 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф. В бригаде У.

0: This is love, Вики. This is love. Вилаем и Ева Симмонс, Бригадю на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что нам казалось в детстве крутым. Ты наверняка, как и любой ребенок, мечтала в детстве увидеть настоящую автомобильную пробку, да? Вот любой же москвич в детстве мечтал.
1: Нет, это тебя.
0: Боже мой, как я радовался, когда в окне видел светофор и собиралось 4 машины. И я в маленьком городке думал, ну вот же она.
1: Мегаполис.
0: Пробка. А потом загорелся зеленый свет, и все ехали.
1: Жалко, конечно. А мне в детстве очень казалось крутым, когда у человека есть маленький чемодан для ручной клади. То, что я видела только большие некрасивые чемоданы, а вот если у тебя был красивый стильный чемоданчик для путешествий маленьких. Вау.
0: Круто, ты чемоданы видела в детстве. Присылайте вы ваши варианты в виде голосовых.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо присылайте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем саундчеки.
2: Реклама.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 21 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хилмахард, это Иманбек, Бригадюн на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди сон, человек, который мы вспоминаем, что в детстве для нас казалось очень крутым.
1: Слушай. Check. One, two, three, check.
0: Sound check. Бригадюн. Начнем с такого.
2: Привет, ребятушки. Я в детстве считала крутым, когда у людей есть какие-нибудь диковинные животные, типа игуаны или мартышка. Mm-hmm. А потом, оказавшись в гостях у людей, у которых была мартышка, она меня чуть-чуть прикусила. Не укусила, если бы меня укусила, наверное, было бы очень печально, но прикусила и все. И сразу я подумала, что это не круто. Вот, так что да, крутость сразу прошла.
0: Mm-hmm. Я как-то впервые в жизни пришел в гости к приятелю. Mm-hmm. Мама открывает. Я говорю, а где Егор? Да он в комнате занят, что делает? И слышит, я говорю, да блин, где он? Тарантула потерял своего.
1: Тарантула.
0: Спасибо.
1: Ты ушел сразу?
0: Конечно, да. Конечно, да. Ну и финальное на сегодня.
3: Здравствуйте, бригада У. Мне в детстве очень казалось изумительным, когда появлялась радуга.
0: Это правда. Во-первых, во-вторых, впервые слышу слово изумительным от 6-летнего ребенка. Сразу видно хорошее воспитание.

0: Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. Что ж, ребята?
1: Что ж?
0: Получается, мы-то все, но есть еще подкаст «Личка». Да, если кто-то спрашивал о продлении, можно продлить наш эфир подкастом «Личка».
1: А там столько выпусков? 245?
0: 245. Но в свободное от Европа Плюс время. Оставайтесь, Европа Плюс тут всегда хорошо. Угу. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока. Европа Плюс. Радио номер

0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Еще одно важное приложение попало в белый список Минцифры. Названо число иностранцев, которые получили российскую визу традиционных ценностей. И россияне назвали самые популярные страны для отдыха этим летом. Далее подробности. Еще одно важное приложение попало в белый список. Это мобильная версия портала МЧС. В ведомстве отметили, что теперь приложение МЧС будет работать даже в период временных ограничений мобильного интернета. Кроме того, МЧС провело работу по сопряжению мобильного приложения министерства и национального мессенджера МАКС для доведения экстренной информации в условиях ограничений связи. Напомню, в прошлый раз Минцифра расширяла белый список в апреле, тогда в него добавили поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и волонтерскую организацию «Добро РФ», а также клиники «Медси», «Мать и дитя» и интернет-энциклопедию «Ру Вики». Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей России только за прошлый год. В консульском департаменте МИД рассказали о том, что лидерами в этом вопросе стали туристы из Германии и Франции, замыкая тройку США. На четвертом месте расположились итальянцы, в пятерку также попали эстонцы. Напомню, в прошлом году в соответствии с указом президента России об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российско-духовные и нравственные ценности, консульские учреждения оформили 1112 таких виз. Студентам юрфака разрешат работать в судах. В Госдуму уже направлен законопроект, который подготовил Верховный суд России. В документе предлагается смягчить квалификационные требования для должности секретаря суда, секретаря судебного заседания и консультанта. На эти места могут назначать студентов вузов и выпускников средних профессиональных учебных заведений с юридическим образованием. Россияне назвали самые популярные страны для отдыха этим летом. РИА Новости пишет о том, что в топ-5 вошли Китай и Венгрия. Лидируют в списке Турция, которая отняла первое место у Италии. Также в пятерке лучших в этом году оказалась Франция. Отмечается, что самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом показала Венгрия. Следом за ней по динамике идут Китай и Турция. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 72 рубля 14 копеек. Евро тоже похудел 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: know it all, мистер Всезнайка Тедди Суинс. Ну, как там говорится, многие знания, многие печали, поэтому мистер Незнайка наш альтер-эго на сегодня. Да, мистер Незнайка и счастливое неведение. Счастливое неведение и наслаждение моментом и супер-хитами на Европе Плюс. Вот наш план на сегодня, 17 июня. Привет, салам изен, я Тимур Бодров, это Европа Плюс. Далее у нас диско-подгон Galaxy, посвящение Барбаре Стрейзенд, а еще Chapel Ron, Good Luck, Babe.
1: Реклама.
2: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане Rooftop 39 в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и бренд. Брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем

0: не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Виверакса продолжает исследовать 90-е, возвращать в чарты культовые мелодии. Если помните, пару-тройку лет назад это был хит от Eiffel 65, I'm blue, da buddy, da budai. И прямо сейчас трек, построенный на цитате культового хита Faithless Insomnia. New Religion только что на Европлюс. New Religion. Интересно теперь, что вдохновит Биберексу далее? Возможно, Макарена. Или можно посоветовать ей что-нибудь из творчества группы Prodigy, да? Вот, поживем, услышим. А что, собственно, мы услышим на Европе Плюс далее? Впереди наша девчонка Beer Wolf, ее большой хит сезона «Феникс». До этого клубная история «Think About Us».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: FM 105.7 FM.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Еврохиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Начинаем 30-минутное погружение в музыку. Слушаем «На малиновой луне».
2: На малиновой луне.
1: Это моя Мишель.
2: На обратной стороне.
1: Будет диско-версия нетленки «Wonderful Life». Не пропустите колыбельную Алана Уокера. Broken Strings. Короче, полчаса хиты в режиме нон-стоп. Никакой болтовни далее на Европе плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех,
7: да,
6: часов в 6, ложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
7: Да, у них были репетиции до 3 ночи.
6: Ну, это у вас были репетиции. У наших вожатых были не репетиции.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе плюс. Реклама.
3: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Значит, ребята, и вот что нужно учесть перед свиданием на Луне. Там днем, в общем-то, жарковато. Где-то плюс 120 градусов по Цельсию, а ночью свежо. Минус 150 в среднем, иногда минус 240. Ну и с шампанским тоже будут проблемы. В вакууме оно закипит и испарится. Но зато красивый вид на плывущую землю нашу в темноте. Короче, Майя Мишель, спасибо за идею свидания оригинального и за песню классную тоже спасибо.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Чтобы хорошо жить... Нужно хорошо есть! Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Помогите!
10: Комедия «Холоп 3».
12: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
14: А мама?
13: А мама у нас форс-мажор.
10: Возрастное ограничение 16+.
15: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Берем этнические мотивы, добавляем хаус-бит, качающий и сочные живые инструменты. И вот она музыка, что пахнет морем, солнцем, коктейлями. Jamaican Bam Bam только что на Европе Плюс. И да, что интересно, последние недели главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет новый сингл Южеля. Это еще один летний шедевр, называется Moving to the Sun. Обязательно послушайте, наверняка зайдет и добавите в свой летний плейлист. И да, кстати, послушать топ-клаб-чарт можно в любое удобное время, хоть сейчас. Подкаст Top Club Chart есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачная с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
11: У нас в Ростове-на-Дону?
10: Да.
11: У вас? Европа Плюс?
10: Да.
11: Айс Квест?
10: Айс Квест.
11: Прикольно.
10: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
12: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: Мороженое – это круто!
15: А Крутис Айс еще круче!
14: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
18: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И пока Тимур Бодров молчит в эти полчаса, на Европе плюс молчать не будут они. Тейм Импала и Дженни. Будет латино-хип-хоп от Black Eyed Peas. Ждем также Эда Ширана. Да, впереди 30 минут музыкальных наслаждений здесь, на Европе плюс. Погнали!
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Ален, как думаешь, что за песня?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
4: Ты уверена
2: звучишь,
4: очень.
2: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
0: Реклама.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
5: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 12:00.

0: Happen. Вот, также можно послушать хит-сингл Borderline, но это песня уже с другой пластинки. Только что на Европе Плюс Dracula, дуэтная версия Tame Impala и Jenny. Значит, пожелаю ребятам стать номером один в Еврохит Топ 40, а если вы тоже им этого желаете, то можете поддержать Tame Impala своим голосом на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
8: Застройщик ООО «СЗ Дом Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nat.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Дом Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
9: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Дом Нефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Дом Нефтестрой. 204-61-85.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты». Европа Плюс.

0: Бай-Индия, Бай-Индия, в миру Витя Вавилов, Витя из Сочи, если что. Музыкой и битами занимается лет 10, а имя сценическое его ничего не значит. Бай-Индия вообще, как я понял, это было сначала название паблика. И вот Бай-Индия в компании Хчо и Мото доминирует в чартах российских с песней, отзвучавшей «Шаде». Ура! Поздравляю, ребят! Окей, 12.35, столичное отличное, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров. Что я делаю? Я ставлю вам классные летние хиты. На очереди свежий хаус-дроп Калвина Харриса. Не пропустите трек «Satisfy».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
10: Я без него никуда не поеду.
11: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-13-144-0+.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую по берут.
16: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
17: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: смеяться над собой разрешаем не только утром, если что. И вообще, самоирония — суперспособность. Самоирония важна в любое время дня и ночи. Вот, примерно такая же история с суперхитами на Европе Плюс. Ставим вам классную музыку здесь, на радиостанции номер один в России в режиме 24/7. Далее мажорный дэнс номер Get Busy.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/plus.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Коннор на Европе Плюс. Сара Коннор, я уверен, где-то в параллельной вселенной певческую карьеру начал и ее сын Джон. Джон Коннор, вы его помните. Возможно, поет и легендарный киборг-терминатор Т-800. Вот, интересно, о чем он поет и, что самое главное, в каком жанре работает. Уверен, это какой-нибудь беспощадный техно. Да. Ну ладно, хорош болтать, ребята. Нам пора в час новый, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
4: Привет, Юлия. Всем доброго дня. Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке. Проблемы с бензином и дизелем в Ростовской области связаны с работой заводов, и в жару россияне отказываются от обедов. Об этом прямо сейчас. В профессиональном сообществе обсуждаются сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета «Ру». В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Проблемы с бензином и дизелем в Ростовской области связаны с работой заводов, об этом заявила министр сельского хозяйства Анна Касьяненко. Жители региона жалуются на очереди и запрет продажи в канистры. Больше всего переживают аграрии, но уборочная начнется через 2 недели. Анна Касьяненко связала происходящее со внеплановыми остановками и снижением производительности нескольких НПЗ. Министр также отметила значительный рост цен на топливо. На июль-август аграрному сектору региона необходимо 132 тысячи тонн дизеля и 26 тысяч тонн бензина. Сейчас запас первого около 57%, второго около 56%. По данным компании ТНС «Энерго» Ростов-на-Дону, в ходе плановых проверок выявлено 200 случаев самовольного подключения к электрическим сетям на территории Ростовской области. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Ростове-на-Дону, шахтах, Новочеркасске, Таганроге и Волгодонске. Максимальный размер штрафа для граждан за подобные нарушения составляет 30 тысяч рублей. На текущий момент по 20 делам уже вынесены соответствующие постановления. Опрос показал, что почти 2/3 россиян, 64%, замечают у себя снижение аппетита в летний период. В жаркие дни 85% респондентов питаются реже, а каждый 10-й переносит основной прием пищи на поздний вечер, когда температура воздуха спадает. По данным исследователей, чаще всего россияне отказываются от обеда, реже от завтрака или ужина. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 72 рубля 14 копеек. Единая европейская валюта 83 рубля 73 копейки. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн. Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
1: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
2: Европа Плюс. Онлайн. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
3: Отмечаем всей страной День русского кваса. Я голосую за мороженое, потому что и приглашаю тебя участвовать на Европе Плюс. Сегодня Айс Квест продолжается. Запас мороженого спрятан в городе. Но будем искать вместе. Дождись сигнал и потом набирай, рассказывай мне. Меня же зовут Юлия Максимова. Также советую послушать гороскоп. Звезды посоветуют тебе обязательно правильно себя как-то повести, чтобы день сложился круто. А ведь сегодня среда уже. И, кстати, классное настроение будет обеспечивать еще и хорошие треки. Beautiful Places, к примеру. Услышим. Также порадует Тедди Свимс и Медуза. все это и многое другое крутое. Далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Ну а мы, как всегда, советуем в среду быть особенно внимательным, потому что вечером у нас, Краш, приходит психолог. Сегодня вот такая тема звучит, а она или он ничего не умеет в быту. Очень актуальненько, интересно послушать твою обязательно историю, поэтому присоединяйся в 7, ждем тебя на Европе+. Плюс. Раша, кстати, можешь предложить свою тему, рассмотрит вскоре. Заходи на europaplus.ru, раздел Rush. Blame и Die For Me прямо сейчас для тебя. Лови на Европе+. Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ичи аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
4: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы и звезды советуют до последнего сегодня верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Звезды для весов все-таки советуют тому готовиться, что любой план свершится. Благосклонны все сегодня к этому. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного, сами не удивитесь. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. И рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Самое время сейчас собраться, вспомнить место, где мы накануне вместе с Изабеллой спрятали запас мороженого и, конечно, дозвониться. Прямо сейчас набирай 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачное, 26 градусов тепла, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, плюс 27 днем, ветер южный, 3 метра в секунду, без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
2: Реклама.
6: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Поиск Квест на Европе Плюс.
1: Итак, у нас есть звонившаяся, которая испытала сегодня уже дачу. Жень, привет.
2: Всем привет.
1: Рабочий, наверное, процесс, да? Как-то
2: отодвинуть? Конечно, конечно, конечно. Каждый день останавливается процесс на время розыгрыша.
1: Наверное, добывать будем запас мороженого для любимых коллег или все-таки себе?
2: Конечно. Да, нет, ни в коем случае. Все для коллег любимых.
1: Щедрая. Молодец. Жень, ну осталось только найти нам, да? Мы накануне прятали и спрятали. Где же? Роща СКА, пляж Зеленого острова или Чемартачка?
2: Конечно же, Чемардачка.
1: Ну, конечно же.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Без сомнения, если каждый день процесс рабочий останавливается, значит, все записывается, запоминается. И сегодня ура просто. Твоя победа и всего коллектива. Поэтому вам приятного аппетита.
2: Спасибо.
1: И, конечно, вкусного лета. Ну, а вкусное мороженое уже есть. Давай прятать для следующих игроков. Завтра у нас будет обязательно еще один счастливчик. Готова?
2: Конечно, готова.
1: Итак, Жень, предлагаю: детская ЖД-дорога, площадь народного ополчения или Текучевский мост?
2: Давайте спрячем на Текучевском мосту.
1: Принято. Классно отдохнуть все-таки за это лето и слушать Европу Плюс.
2: Спасибо, спасибо.
1: А завтра лови свое вкусное мороженое. Целый запас. Ищи Текучевский мост, оно там.
3: Спонсор розыгрыша — здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Семыч! Семыч! Семыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Прекраснейшая погода в Ростове-на-Дону. Мое первое, главное, наверное, из рекомендаций звучит как гуляй. Просто летом наслаждайся. Уже 17 июня. Поздравляю, тебе середина, кстати, рабочей недели. В общем-то, ни о чем не думая, слушай далее BTS, Дермот Кеннеди и Алекс Манулов. А я вернусь завтра. С тобой была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
0: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

кажется, слегка лето в вашем городе сломалось. Вы знаете, у вас всегда есть Европа Плюс, можете на нас положиться. Мы всегда найдем сломалось. Вы знаете, у вас всегда есть Европа Плюс, можете на нас положиться. Мы всегда найдем что-нибудь классное.

0: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
1: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да. У вас?
1: Европа Плюс?
0: Да.
1: Ice Quest?
0: Ice Quest.
1: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
2: С 4 мая по 28 августа.
3: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
4: Для любителей мороженого старше 12 лет.
5: Партнер проекта «Здоровые продукты».
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Осторожно! Мод намекает, мод предупреждает. Да, артисты и музыканты уже боятся этого парня. Стоит ему выпустить любую песню, она мгновенно становится популярной. Так что, да, прежде чем выпускать трек, надо как-то сверяться с модом, чтобы не совпали даты. Сразу два летних громких хита в копилке у мода. Намек на нас и Шаде, и все они здесь на Европе+. Дальше давайте на контрасте поиграем и включим совсем другую музыку. На этот раз диджей Marshmello, инди-поп-рок группа Portugal The Man. Через пару минут еще поймаем Post Malone Cole. И девчонки, не успели вы отойти от мода, а мы снова за свое. Да, здесь скоро он, Ваня Дмитриенко. Готовьтесь.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Что происходит?
7: Я не знаю.
3: Анимационное приключение «Зверолюция». Звери тоже люди.
8: Руфус.
6: Вы говорите?
3: Возрастное ограничение 6+.
8: Да расслабься.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой. Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех, да, часов в 6. Уложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
2: Да, у них были репетиции до 3 ночи.
1: Это у вас были репетиции. У наших вожатых были не репетиции.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Европа+.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Плюс Биберекса обновление прошло успешно. Да, певица, можно сказать, сбросилась до заводских настроек, расторгла контракт с прежней командой, выпустила впервые альбом как независимый артист. Пластинка получила название «Dirty Blonde», и «New Religion» — это один из 13 классных треков новой эры Биберекса. Пожелаем ей удачи и встретим впереди на Европе Плюс еще одну яркую блондинку. На этот раз это мисс Сабрина, Сабрина Карпентер. Ее эспрессо уже через пару минут. И заметьте, эспрессо, эспрессо. Никакой буквы «К». Вот она, наша учительница русского языка, Сабрина Карпентер. Да, мечтайте. Ждем через пару минут.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его.

0: 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
2: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: еще через пару минут Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive. Также в эти полчаса поймаем эйфорию Доминика Пайка, Baby Doll. Встретим Зиверт и встретим Альфа и Манача. Мими пьячи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ален, как думаешь, что за песня?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
4: Ты уверена звучишь, очень.
2: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
1: Реклама.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

0: диджей Кевин Харрис только что на Европе Плюс. Вот если надо, да, Кевин может, понятное дело, написать музыку, но если очень надо, может и спеть свои вокальные партии, что нередко делает музыкант в своих треках, надо сказать. Я прямо представляю, вижу эту очередь в студию звукозаписи из вокалистов, а Кевин такой приходит и говорит: «Ребята, сегодня я сам, все сам, все по домам». Но не в этот раз, конечно. Трек Satisfy записан совместно с ирландской певицей Джасси, и это точное попадание в настроение этого лета. Дальше продолжим этот рабочий день вместе с командой хитмейкеров The Black Eyed Peas, Rock That Body, еще вскоре Ava Max, и через пару минут здесь проект Kungs и Galaxy.
1: Реклама.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да! У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет Экстра».
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
21: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом.

0: Me Be. Это The Second Voice на Европе Плюс, когда внутренний голос все-таки вырвался наружу. Я, кстати, слышу, что требует ваши внутренние голоса, требует вечера пятницы. Понимаю, ребята, это все будет. Это уже послезавтра. Надо только подождать. Пока можно какие-нибудь планы построить на ближайший уикенд, например, в стиле Бруно Марса, в смысле I Just Might, да. Я мог бы сделать это и это в следующие выходные. Давайте послушаем планы Бруно уже через пару минут. Еще скоро с нами проект Медузы Don't Wanna Go Home и Диноро, Джиджи до гостиной тоже в деле. In My Mind впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч! Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вы ж мои фениксы, трудоголики. Рабочая неделя пока еще продолжается. Восставать как фениксы будем уже где-то ближе к пятнице, наверное. Там начнется наша трансформация. И там же, кстати, произойдет трансформация нашего чарта Еврохит ТОП-40. Всю неделю вы голосуете, выбираете на сайте europoplus.ru 40 главных хитов недели. То они на этот раз услышим в грядущую пятницу с 14 до 16 с нолями по Москве. Включайтесь, Алекс Мануилов будет ждать. Ну а пока до финала этого часа Spunky Tunes, Fix Me, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
8: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
7: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
9: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Плейлисты разных стилей и направлений.
14: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
16: А котики?
14: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. В Ростове-на-Дону 17 часов.
2: Европа Плюс. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. В России меняются правила оказания платной медпомощи. Движение по Красноармейской в Ростове частично ограничит, и россияне назвали причины посещения фестивалей. Подробности далее. С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила оказания платной медицинской помощи. Среди нововведений в порядке оказания платной медицинских услуг – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медуслуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Поменяются некоторые требования к содержанию договора на платные медуслуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медуслуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания. Дорожное движение по Красноармейской частично ограничит с 1 июля по 24 августа. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог. Проехать не получится по крайней правой полосе вдоль строений с адресами улица Красноармейская 222 и 105А. Ранее схожий запрет установили на Большой Садовой. Его действие продлится еще чуть более 2 недель. Директор школы номер 1 имени Куликова города Семикаракорска Людмила Кирезлеева прошла во второй тур заочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2026». Всего участие в следующем этапе продолжит 114 руководителей образовательных организаций из 50 регионов страны. Имена финалистов станут известны до 6 июля. Победители объявят 1 октября в Государственном Кремлевском дворце. Исследование показало, что большинство россиян отправляются на фестивали за музыкой, но треть опрошенных идут за атмосферой. При этом каждому второму важен и гастрономический опыт. 2/3 любителей фестиваля убеждены, что главное на таком ивенте – музыка. Из них треть приходит, чтобы послушать известных исполнителей, а 15% – открыть новые голоса. При этом треть отметили, что сами артисты не главное, важнее всего – атмосфера. В конце выпуска о курсе валют на сегодня. Погода на завтра – доллар 72 рубля 14 копеек, единая европейская валюта – 83 рубля 73 копейки. В Ростове 26 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем переменная облачности до плюс 27. Далее на Европе Плюс Алекс Манойлов.
0: Спонсор программы ООО «Автопарк».
2: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

в этом сезоне. Вот Шаде, это безусловно, да, это конечно. Ну а еще об актуальной электронной танцевальной музыке мы узнаем, конечно, в предстоящую субботу. Тимур Бодров, знаю, я видел, сам слышал, готовит для вас топ-клаб-чарт. Поверьте, Тимур найдет 25 лучших танцевальных треков этой недели и нам расскажет о них все.

0: Рабочий день. Продолжим с Ив Лароком уже через пару минут. Еще скоро с нами Леони Калум Скотт и саундчек от бригады У.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальный.

0: консультация специалиста.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: прямо сейчас. Ловите, зацените саундчек бригады У.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и что нам казалось очень крутым. Слушаем.
3: Привет, бригада. А мне в детстве казалось, что это так круто скакать на лошадке. Это красиво, легко, удобно, главное. И когда я первый раз проскакала на лошадке, то именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
4: Да. Но эффектно, очень эффектно и круто.
2: А потом несколько дней больно.
4: Это да. Так положено.
2: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос – это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался слива-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Но мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
2: Не круто. Это великолепно!
4: Шикарно!
2: Так, продолжаем.
6: Доброе утро, мои любимые. А я считала себя крутой в бандане. Я эту бандану носила совсем и со спортивкой, и с платьем.
2: Ну, вот так. Вот так и закончилось сообщение. Но бандана звучит круто.
4: По-пиратски немножко, да?
2: Кстати, да.
7: Всем привет. А я в детстве смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
4: Молодец.
2: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все впереди.
4: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
2: Молодец. Ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
8: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени? Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
2: Печеночный пирог. На-на-на-на-на.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: И на отпуск, вот, да, отпуск, вспомню слово такое красивое, кажется, я его когда-то где-то слышал. Но надеюсь, что с каждым случится в этом летнем сезоне отпуск, так что ведите себя хорошо, мальчики и девочки, чтобы отпуск непременно летом случился. А, кстати, если вы уже там и слушаете Европу Плюс, во-первых, вам респект за это, и, во-вторых, много классной музыки мы для вас приготовили. Впереди первая строчка чарта Еврохит Топ 40, Fever Dream, Алекса Уоррена, еще скоро The Future X и Tokyo Hotel California Nights.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
1: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Больше хитов.
6: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: за гитарой Том, еще там Георг, Густав, и все они появились друг у друга в жизни примерно в 12-14 лет в плане музыки, в плане карьеры. Да, только представьте себе это, такое сочинение. Как ты провел это лето? Ну, я записывал новый альбом с пацанами. Вопросы будут. Кстати, в этом году парни отмечают 25-летие своей группы. Мы, конечно, тоже отмечаем. Классные ребята, спасибо им за трек California Nights. Мы готовы идти дальше. Будем включать Ашера и Чонгука, Standing Next to You, а еще до финала часа успеем поймать Риану.
1: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Оксадиться 16 августа, подобное на Туту, только 6+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа плюс.

0: Это Unfaithful в финале этого часа на Европе Плюс. Рианна, Мамми. Значит, если вы уже ваш рабочий день The End, это здорово. Если нет, ребята, план такой. Мы идем дальше в час новый на Европе Плюс. Поймаем еще больше хитов и больше музыки. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18 часов в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Софет одобрил закон, вводящий детские сим-карты. Филимоновская в Ростове станет односторонней. Мошенники все чаще используют сайты и приложения для знакомств. Подробности далее. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. В Ростове с 4 июля изменится схема движения на улице Филимоновская. Участок дороги станет односторонним. По информации городской администрации, новые правила вводятся для разгрузки трафика и повышения безопасности на дороге. Ограничение будет действовать на отрезке от переулка Халтуринский до дома номер 96А. Движение транспорта здесь разрешат только в восточном направлении. В Ростовской области подведены итоги первых единых государственных экзаменов по истории, литературе и химии, которые выпускники сдавали 1 июня. Как сообщил замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев, около 89% участников успешно справились с испытанием. 1128 выпускников стали высокобальниками, а 63 человека набрали максимальные 100 баллов. 100-бальные результаты зафиксированы в ряде муниципалитетов региона, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Азов, Батайск, Гуково, Донецк, Новошахтинск. В литературе высокие результаты показали 266 участников, 27 из них получили 100 баллов. По химии 500 выпускников преодолели планку 80 баллов, а 25 человек достигли максимального результата. Мошенники все чаще используют сайты и приложения для знакомств. Сначала злоумышленники входят в доверие, затем предлагают вложиться в криптовалюту, закрытый инвестпроект или другой якобы выгодный способ заработка. Для убедительности человеку показывают поддельный рост дохода, графики, отчеты. Но при попытке вывести деньги просят заплатить снова за комиссию, страховку или разблокировку счета. В МВД предупреждают, что так аферисты выманивают новые суммы. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 72 рубля 14 копеек, единоевропейская валюта 83 рубля 73 копейки. В Ростове 25 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и до 27 тепла. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: «Европа Плюс». «Европа Плюс». Для детей старше 12 лет.

0: Добавляет стиля в этот вечер. Зефирная голова и португальский мужчина, но они же известны всему миру как Marshmallow и Portugal The Man. На Европе Плюс прямо сейчас Феникс. Также здесь Фомин. Здрасте, всем классного вечера. Его мы проведем, естественно, вместе. Это середина недели. Что делать в ближайшие несколько часов особенно приятными, правда? Ведь и дальше трудовая неделя полетит побыстрее, повеселее, а настроение точно будет позвонче. Итак, впереди из звонкого, приятного и для этого самого настроения есть кое-что интересное. Например, поп-синт Клары Кайза с абсолютно летним треком I Can Wait. Ну а также не пропусти отличный трек от одной из лучших российских поп-команд. Это Майя Мишель «Иногда».
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
12: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
14: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
15: Вау!
16: Подробности на сайте большойкино.ру.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа Плюс.

0: все 100. Летний трек на Европе Плюс прямо сейчас, за что спасибо Бобу Синклару и Кайзи. I Can Wait. Кстати, Боб приезжал к нам, был у нас в гостях в нашей студии. И надеюсь, что обязательно еще побывает. Будем ждать его с нетерпением. Ну и с нетерпением в ближайшее время Хьюжель, Солфа и Джамайкан. Еще один летний трек, который поднимет настроение всем тем, кто, может быть, устал немного от дождей. Ну и еще один суперхит от Sia, Unstoppable. Этот трек ты точно знаешь, любишь. И ждешь.
1: Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
13: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
15: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
16: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
21: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-330. 31. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshavto.ru и в салонах 16+.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Белка. Ее проще на Европе Плюс прямо сейчас. Но, в общем, проще не только просыпаться с улыбкой, проще еще и относиться, например, к теме сегодняшнего вечера. Да, вечернее шоу «Раш» на подходе. Она или он ничего не умеет в быту. Может быть, проще или все-таки стоит на это внимание обращать свое? Обсудим сегодня, буквально минут через 10 в прямом эфире, поэтому ни в коем случае не прозевай этот момент. Ну а свои комментарии можешь оставлять на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Ленту!
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. Гуляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусом от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Келли Роланд в финале этого часа на Европе Плюс. Дилемма, ну, дилемм никаких дальше. Остаемся с нами, с Европы Плюс. Ну и слушаем вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур Саша. Впереди, поехали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столица, 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Одобрен закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard. И в Госдуме напомнили о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Подробности далее. Татнефть сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом сообщил источник в компании. Лимит на АИ-95 пока сохраняется – 30 литров в одни руки. Также устранены проблемы с терминалами безналичного расчета, которые возникали из-за перебоев интернета. Напомню, что временные ограничения были введены 2 дня назад для предотвращения искусственного ажиотажа и равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки. Сенаторы одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Закон направлен на борьбу с перекупщиками и нелегальной перепродажей билетов. Ожидается, что он вступит в силу после подписания президентом. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard, снижая ставку межбанковского вознаграждения по ним. С начала следующего года ставка будет уменьшена до 1%, а с 2028 года до 0%. Это позволит банкам безболезненно перейти на отечественные платежные инструменты, сохранив привычный уровень удобства для граждан. Доля карт МИР в первом квартале текущего года превысила 75% против 25% в конце 2021 года. В Госдуме рассказали о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Речь идет о жилищных сертификатах, льготной аренде и реформе семейной ипотеки. На жилищные сертификаты направлено более 10 миллиардов рублей. Их получат военнослужащие, сотрудники ВД, МЧС, чернобыльцы и переселенцы из Крайнего Севера. Программа доступного арендного жилья распространена и на арктическую зону. Квартиры сдаются за треть от рыночной стоимости. И британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Он завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на 40-футовой лодке, стартовав в июле прошлого года. Ранее он уже объехал мир на велосипеде, это было в 2013 году, и облетел на гироплане в 2019, установив рекорд Гиннесса. Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мысов Доброй Надежды, Гуин и Горн. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек, евро 84 рубля и 34 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.
1: Кварт.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе. С вами привет, Саша, привет, Артур.
2: Всем привет, добрый вечер, ребята.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: И сразу впрыгиваем в тему среды. Среда, день психологический. Во втором часе будем обсуждать тему вместе с психологом Оксаной Козыревой. Но, возможно, кому-то тема покажется, причем тут психология. Он или она ничего не умеет в быту. А вот мне кажется, что тут как раз вот очень много психологизма и начинаются всяческие, возможно, начинаются всяческие проблемы. Будем именно об этом сегодня говорить, про вторых половин, которые в быту, ну, совершенно вот ничего не умеют. Пока обсудим между собой, Саш, расскажи, пожалуйста, бывало такое ли, что ну вот прям вот руки растут вот значительно ниже плеч, как будто они выходят из человека?
2: Ну, так как день психологический, я решила себя самоанализу подвергнуть.
1: Прекрасная идея.
2: Я считаю, что я средние уровни бытовой приспособленности. Как бы не хай-про я бытовик, но и не бытовое дно.
3: Бытовик.
1: Хай-про бытовик, так.
2: Я могу все делать, базовые вещи, приготовить, убраться, но я часто, например, не готовлю, веду свои...
1: И не убираюсь, да?
2: Ну, иногда бывает.
3: Ну, соответственно, и не моет посуду, потому что она ведь не ела дома.
2: Вот, кстати, это очень удобно, я тоже об этом думаю. Да, но я могу это сделать, но бытовой беспомощности я не испытываю. Но я думаю, что, возможно, для кого-то я буду казаться как раз, возможно, бытовой беспомощным.
3: Ну, смотри,
2: человеком.
3: Давай так, вот ты приезжаешь на каникулы в отпуск, да, домой к родителям, и мама говорит тебе: Саша, ну что ты лежишь на диване? Ну, могла бы взять и полы помыть, в конце концов, ну?
2: Я могу помыть, и помою.
1: Так ты говоришь, я могу помыть, и дальше лежишь на диване,
3: она говорит,
1: немножко болтаешь.
3: В смысле могу, надо самой взять и помыть, не ждать, пока мама скажет тебе.
2: Нет, если есть
1: Артур,
2: время...
1: какая-то замечательная мама была бы. Да.
2: Ну, кстати, как моя мама, да, похоже. Но у меня, кстати, есть такой загон, что мне кажется, что я идеально никогда не сделала, потому что в детстве мама говорила, что не идеальный, там надо второй раз перемыть.
1: Поэтому, ого.
2: Ну, кстати, моя мама, наверное, будет слушать потом подкаст.
1: Нет. Саша в хорошем смысле.
3: Делись, рассказывай.
2: Да. А еще у меня есть такой потаенный грех. Вот сколько раз вы стираете постельное белье?
3: Сколько раз?
2: В месяц.
1: Ты имеешь в виду, как часто мы меняем, как? Чтобы постирать?
2: Ну да.
1: В месяц? Ну, не знаю, да, в год возьмем.
2: Ой, вот, так это хорошо.
3: Успокоилась.
2: Вообще, да, я думала, вы скажете, что вы... Просто мне родители и все, мне говорят, что раз каждую неделю нужно стирать белье, особенно подушку.
1: Ну, то что,
2: а я раз в месяц...
3: Это каждую неделю подвергает себя вот этой беспощадной миссии.
2: А может это делать ваши жены, вы не знаете?
3: Нет.
2: У меня прям отлегло. Я думала, вы сейчас на меня накинете, что я глядя.
1: Ну, Саш, ну смотри, если ты хотя бы... разочек другой в неделю моешься, ну как бы, ну и ты же чистенько ложишься в постель, ну в смысле?
2: Ну я, честно признаюсь, моюсь, да.
3: Фуф! Отлегло теперь у нас, да? Саш.
1: Потаенный грех 2.
2: А я думала, что вы каждый день. Так вы тоже такие. Так,
3: ты что, увидела в нас Дев, Скорпион, вообще-то,
2: Овен.
3: Ага.
2: Так, ну, да.
3: Ну и все.
2: Ну вообще отлично.
3: Вопрос решен.
2: Ну а вы что?
3: А что вы
1: расскажешь, да?
3: А я, мне кажется, в быту, ну, если мне что-то надо, я могу и посуду помыть, и пропылесосить. Не сказать, что я суперчистюля, вот тоже правда, там мне надо, чтобы идеальный был порядок. Да, такого нет. У меня есть такой творческий беспорядок периодически. Но бывают такие дни, когда вот я хожу и возмущаюсь, думаю, так, надо все убрать. И у меня вот прям вот резко синдром какой-то генеральной уборщицы возникает, и я начинаю все вот драить. Вот у меня жена, например, тоже точно так же. Она хоть и дева по гороскопу, хотя, казалось бы, да. Если кто-то будет сверять с знаками зодиака их бытовые привычки, вот у нее тоже, не сказать, что она такая супердева в этом плане, но тоже периодически возникает, и вот эта дева настоящая возглавляет ее ум, и у нас дома начинается генеральная уборка.
2: Я слышала, что девы, они просто хотят быть в чистоте, но им не обязательно самим это делать. То есть,
1: прекрасно.
2: То есть дева может нанять, например, уборщика.
3: Типичная дева.
2: Да. А что по
1: Овну? Друзья, у Овнов, ну, мне не нравится беспорядок, я не знаю, насколько, мне кажется, для Овнов это не характерно, я вот смотрю, как у меня есть знакомый девы, и его жена над ним все время прикалывается, она его снимает из-под тишка, когда они, например, даже там приезжают куда-то, где-то они снимают там квартиру или номер в отеле, и он вот в квартире, в чужой квартире, где они живут 2 дня, остановились, он может начать мыть посуду, потом незаметно начинает отмывать раковину, потом что-то на плиту перешел.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да, у меня до такого не доходит, но мне не нравится, когда вот там пыль, когда колтуны. И я могу очень бухтеть лежа на диване, конечно, что это очень плохо. Вот. Но это, как мне кажется, если возвращаться к нашей теме, она ничего не умеет в быту, друзья, наша тема сегодня, это все-таки важный аспект, потому что, ну, все равно так или иначе, кому-то же надо выполнять домашние всякие дела. Не все можно скинуть на приборы, на бытовые там посудомойку, стиралку. Вот, и самовар, он на самом деле только так называется. В общем, друзья, давайте попробуем обсудить ваши истории. Пожалуйтесь на своих вторых половинок, можете приводить в пример самих себя, что вы умеете, и что он или она совершенно ничего не умеет по сравнению с вами. Обсудим, насколько это все важно. Может, в 21 веке это не особо нужно. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстом, можете записать голосовое сообщение в сообществе Европа Плюс ВК. И, кстати, можно записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Там есть кнопочка «Написать в эфир». Вот туда и жмите.
0: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня тему «Он, она ничего не умеет в быту». Сообщение от слушателей. Никита пишет: «Когда мы с девушкой впервые сняли квартиру, выяснилось, что она никогда не пользовалась стиральной машиной. Однажды она случайно постирала белые вещи вместе с красными, и половина гардероба стала розовой. Тогда я понял, что в быту она совершенно неопытна. Зато теперь эта история стала нашей любимой шуткой».
1: И нашей любимой одеждой.
2: Ну, может, она хотела розовую, да, одежду.
1: Да, это был специальный маневр такой.
2: Справедливости ради, все стиральные машины разные. Так что, может быть, она на другой какой-то была, а там...
0: Да, конечно, обучена, ну, совершенно верно. Это как пилоты. Вот они вот на сухом суперджете умеют летать, но это же не значит, что они могут аэробус, да, или Боинг.
2: Так что, а там в стиральной машине просто разобраться.
1: Только разберись.
2: А я-то разобралась в своей.
1: Так-так. Я к тому, что, ну, стиральная машина уж не суперсложная прям.
2: Ну, есть люди, мне кажется, есть мужчины, которые вообще не знают, как ими пользоваться.
1: Мужчины думают, что если ты закидываешь вот в корзину, она там автоматически как-то стирается, эта вещь.
0: Вот было бы классно.
1: И появляется уже в шкафу у тебя свежая, поглаженная, вкусно пахнущая кондиционер.
2: Раньше я путала, где кондиционер, а где порошок. Ну, несколько раз стирала неправильно.
1: Но вкусно. Но грязно.
2: Ну, кстати, не было нормально. Мне не показалось, что...
0: А мне кажется, тоже там не особо будет большая разница. Из одного большого чана все эти разные баночки наливают.
1: Ну вот, а вы говорите, сложно с машинкой управляться.
2: Мы бы ужились, мне кажется, все вместе.
0: Да, мы бы так, да. Ребят, ну что, у нас сегодня постирочный день. Слушайте, давайте в следующем месяце.
1: День ПХД, вот так это называлось.
2: ПХД?
1: Да, я помню, на сборах на военных день был ПХД, и там необходимо было делать уборку в казарменных помещениях. И как это происходило? Все кровати выносились полностью, то есть освобождалось полностью помещение. Внутрь заносили пожарный шланг, гидрант, рукав, и просто им поливали вот так со всех сторон. Все стены, потом много-много людей швабрами эту воду, собственно, так размазали, вымывали. Чистили вот целый день, потом ты в конце
0: хозяйки на заметку.
1: Да, в конце этого дня заносишь все кровати.
2: Ну это все выносить тоже.
0: Не-не-не, Саш, выносить не надо. То же самое, из бронзбой-то поливаешь, заодно и стирка у тебя будет, понимаешь?
1: Очень удобно. Можно подмешать воду кондиционер, да, чтобы еще вкусно пахло по итогу.
0: А если еще на плиту поставить кастрюлю макароны засыпать, то можно и суп сварить таким образом.
1: Все одной водой, а? Очень удобно. Красота. Так, Олег дозвонился, расскажет про свою вторую половину и ее истории в быту. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста.
3: У нас такая интересная вещь. Готовка — это, в принципе, не мое. Вот. Но я прекрасен как бы в уборке. А у супруги наоборот. Еще особенно интересно убираться как раз после ее приготовления. Вот. Но мы как бы друг друга этим дополняем. И к тому же я еще и дева.
1: Ой.
3: Поэтому как бы вот так.
0: Слушайте,
3: да, но
0: Олег,
3: мне,
0: вот
3: кстати,
0: вот
3: не
0: вы...
3: нужен прям идеальный порядок. Я хочу просто быть в чистоте.
0: Да, а вот скажите, вы сказали, я прекрасен в уборке. А в чем это выражается? Есть какие-то, не знаю, метрики, маркеры, показатели? Да.
3: Ну, блин, просто если я берусь, то пылинки вот ни одной нигде не найдешь. Это все, это точно.
0: Вообще
3: это
0: просто
3: прям день на смарку точно.
2: А можно личный вопрос про постельное? Вот как часто вы его простируете?
3: Кстати, вот по поводу постели мы меняем раз в неделю.
1: Мы меняем или вы меняете, Олег?
3: Нет, вот, кстати, вот это что-что, супруги плюс, я тут вообще не алло. Я когда беру в руки пододеяльник, мне становится плохо.
0: Да, настоящий мужчина. Олег, спасибо большое за звонок, за историю. Саша, извини, что Олег так хотел задать вопрос.
3: Спасибо большое.
0: Да. Спасибо. Друзья, расскажите про себя, свою историю по нашей теме. Он ничего не умеет в быту, или она. Про вторых половин мы сегодня говорим. Как у вас распределяются домашние обязанности? Кто делает все или совершенно ничего не умеет делать? Расскажите про себя, про свои отношения. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу бытовых обязанностей и умений, навыков бытовых. Кто что умеет, насколько это важно в отношениях, в паре. Сообщение от Ксении. Мой парень прекрасно разбирается в компьютерах, но не умеет готовить вообще ничего. Как-то раз он позвонил мне с вопросом, а сколько воды нужно налить в кастрюлю для варки макарон? Я даже сначала подумала, что он шутит.
1: А правда сколько? Ну, чтобы они покрывали полностью, или чтобы оставалось еще место какое-то?
0: Чтобы нет, чтобы там свободно, чтобы было. Ну, да. Чтобы там плавали.
2: Побольше. Ну, конечно. Он же разбивается в компьютерах, он мог забить это, загуглить.
0: Ну, в компьютерах, а не в интернет-поиске. Это разные совершенно вещи. Он в hardware, ой, в софт, да, в hardware, а не в software. А, друзья, расскажите про себя. А, кто у вас в чем в бытовых вопросах вашей паре лучше разбирается? Кто вообще с точки зрения быта не приспособлен к нормальной жизни? Рассказывайте, звоните нам по телефону. Можете нам написать текстовое сообщение. Можете записать голосовое, закинуть либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо голосовое записать на сайте europaplus.ru.
3: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
15: Да.
14: Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
15: А что можно выиграть?
14: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
7: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
19: Звони. 745-6565.
11: Код Москвы 495.

0: Говорим сегодня в шоу «Rush» про неприспособленность в быту. Насколько вообще это плохо или хорошо, может, это вообще ни на что не влияет. Можно либо позвать кого-то на помощь, либо какими-то сервисами воспользоваться, устройствами, гаджетами и так далее. Вот сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Господи, это так она пишет. Господи, какую вы тему подняли? Я как раз домываю душевую кабину. Пришла дочь, чуть походила и пошла своими делами заниматься. А ей, на секундочку, 17 лет. С детства приучаю к порядку. Все тщетно. Она говорит, что ее все устраивает. А какая бардачина у нее в комнате? И я так понимаю, что у многих родителей такие проблемы. Я наоборот. У меня всегда порядок. Чистота прям на грани ОКР. Не понимаю даже, что лучше.
1: Ну, мне кажется, как будто это не очень хорошо, по ощущениям.
2: Мне кажется, девочка переживает нужный период. Но нужно быть грязнули. Можно быть грязнули в 17, мне кажется.
0: Период грязнули какой-то специфический?
2: Ну да, тинейджерский переход.
1: Грязнули в 17, как будто какой-то канал. Да, проект на телеканале.
0: Но в целом, вот это интересный вопрос, да? Потому что, когда тебя заставляют родители, тебе точно даже из чувства противоречия не хочется делать. Но вот когда ты потом вырастаешь, когда ты становишься самостоятельным, автономным человеком, ты будешь за порядком следить или привык, потому что, ну,
1: мне кажется, будешь. Но в любом случае, понятно, что в 17 лет неохота тратить время на вот эту уборку бесконечную. Но потом со временем, ну, когда ты уже свой быт налаживаешь, у тебя в любом случае есть вот эти вот отпечатки твоих родителей, ты видел, как они строили быт,
2: мне
1: и ты
2: кажется,
1: начинаешь...
2: Мне кажется, немного опасно, когда гиперчисто. Тебе кажется, что ты не достигнешь такого идеала.
1: Ну, просто тут надо вот с Оксаной поговорить, она бы рассказала, что, скорее всего, человек маскирует под этим свои проблемы и пытается погрузиться в мир какой-то.
0: А, кажется, тут хлебушек у Оксаны тут начал.
1: Да, поэтому помолчу. Да, лучше представлю... Екатерину, которая дозвонилась до нас. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как у вас с бытом?
3: Ой, у меня все очень интересно, особенно то, что касается мужа. Он у меня такой достаточно педантичный. Раньше бытом занималась только я. И если я его что-то попрошу делать, он это делает очень долго, скрупулезно. Чтобы вот ни одной соринки, ни одной... травинки, ничего вообще.
2: Прекрасно. Вы могли делегировать. Решила.
3: А сейчас я этим наслаждаюсь. Думаю, делай. Долго делай, упорно делай.
0: Погодите.
3: Я потихонечку передаю все вот...
0: Да, извините, а почему вас раньше это бесило? Если человеку даешь задание, и он все выполняет идеально. Что тут бесило?
1: Или он бухтит еще параллельно? Походи.
0: Или напевает.
3: Я не могу долго ждать. То есть пока он там возьмет, захочет помыть плиту, я за это время помою пол, там пропылесошу, протру пыль и плиту эту же помою. А он только помоет плиту. Но она будет идеально сверкать, блестеть. Он ходит, ей еще полвечера наслаждается.
0: Ну, а вы его бросаете на самые неприятные работы, которые вам вообще вот как раз плита там грязная, сантехника, вот самое такое что-нибудь.
3: Вот я ненавижу мыть посуду, он ее все время...

0: моет, как бы, говорит, ты вот любишь заниматься, пожалуйста, вот он сковородки, кастрюльки. Я говорю, моя вот посудомойка, это вот максимум, что я могу загрузить. Это вытащить не очень люблю. Я говорю, занимайся, пожалуйста. Мой стол протирать, он мне вообще запрещает протирать стол. Говорит, ты этого не умеешь делать, у тебя остаются разводы. А он натирает все, вот, чтобы это вот блестело.
1: Екатерина, что вы делаете? Почему вы заставляете миллионы женщин завидовать вам прямо сейчас?
2: Об этом задумка, мне кажется.
0: Ну, я не уверена, что это прям вызывает зависть. Это меня, у меня это вызывает иной раз раздражение, потому что это бесит как долго. Но я ухожу из комнаты. Но он сам по себе рыба. Все знакомые, которые...
2: С этого не начали. Конечно, все понятно. Тогда все понятно.
0: Начинает натирать платье.
3: Может, для него это медитация. Он как-то расслабляется.
0: И он такой во всем. То есть вот ему даже дай задание, он разберется там. Правда, со стиральной машиной вообще на вы с поклоном, как бы, чаще всего, только когда она ломается. Это
2: давайте так.
0: Тогда без стиралки.
2: Важный вопрос. Как часто вы меняете и стираете постельное белье?
0: Ой, вы знаете, когда вы в эфире эту тему затронули, для меня тоже такая насущная, но у меня получается каждую неделю. Одну неделю я себе меняю, другую неделю сына, потому что если я в одну неделю поменяю все постельное белье, и это все упадет в стирку, меня это бесит. Я стараюсь раз в две недели...
2: Но тогда получается... Извините, тогда получается раз в две недели, если одна неделя вы, одна неделя сын, да, то есть, да?
0: Раз в две недели, да, я разграничила, потому что и по-другому я с ума сойду.
2: Да, спасибо большое за звонок, за историю. От Саши отдельное спасибо, мне кажется. Да, друзья, вы расскажите про бытовую неприспособленность, про своих вторых половин, что он или она не умеет в быту, раздражает вас это. Может, умеет, делает хорошо, а все равно раздражает, вот как нашу слушательницу. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, отправить либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо записать его на нашем сайте europaplus.ru. Там нужно сначала нажать кнопку «Написать в эфир».

0: Друзья, расскажите про своих вторых половинок, что они не умеют в быту. Звоните по телефону, пишите нам текстом. А сейчас у нас рубрика Артура. Это Rush.
1: Артур. В тему. Вот давайте откровенно, да, скорее всего, утверждение, что человек беспомощный в быту, вот в массовой культуре mm-hmm. чаще ассоциируется с мужчиной.
2: Это правда.
1: Это да. правда. Да. И немножко статистики и исследований. Например, в европейских странах и в России в том числе в среднем выполняют 55-65% всей неоплачиваемой домашней работы mm-hmm. женщины. То есть mm-hmm. чуть-чуть больше половины, да, за mm-hmm. девушками. Mm-hmm. Мужчины, соответственно, оставшиеся 35-45%. И жалобы, как правило, часто на недостаточное участие в быту чаще направлены на мужчин. Mm-hmm. Но я раз подумал, что ну, цифры не совсем прям такие разительные. Mm-hmm. Не так, mm-hmm. что там 5% мужчин всего лишь работает по дому и дома выполняет какие-то работы. Поэтому, во-первых, не стоит всех под одну гребенку грести. Mm-hmm. А во-вторых, все-таки, видимо, стоит, потому что есть другое исследование и другие циферки. Да, тут, в общем, был один опрос.
0: Прекрасная последовательность где, в рубрике, так.
1: Где девчонки жаловались на своих мужей. И выяснилось, что только 28% женщин готовы с первого раза позвать своих мужей выполнять, помогать им какие-то вещи по дому с первого раза. Вот так вот.
2: А другие что? Боятся, что
1: остальные 72% вынуждены просить от 2 до 5 раз.
2: А, они не хотят.
1: А 14% из них угу. даже и на 6, 7, 8, 9, 10 ничего в итоге не добивается. В общем, только mm-hmm. вот мало того, что мужчины, видимо, сами самостоятельно не хотят заниматься домашними делами. Mm-hmm. Да, 30% примерно. С первого раза могут откликнуться.
2: Надо уезжать 72. В отпуск, чтобы мужчина оставался один и приучался.
0: Либо ты возвращаешься из отпуска, а там ты просто заходишь там по щиколотку, а то и пока, если длинный отпуск, то по колено грязь, мусор.
1: Кошки какие-то ходят. Да, как попадаются иногда видосы, где там открывают, а там бабка выезжает с мусорной кучи на лестничную площадку. Вот вы так думаете, да, что мужчины живут? Ну,
2: примерно.
1: Неправда.
0: Да. Друзья, расскажите про свои вторые половинки. Что в быту умеют, а что совершенно не дается в быту из бытовых вещей. Звоните 745-6565.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове тем вечером малооблачно и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары, по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
13: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
14: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
13: Собираемся, дорогая!
14: Столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
16: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61 в 81-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение. Сегодня бытовые всякие вещи обсуждаем. Он, она ничего не умеет в быту. Это так мы сформулировали тему. И вот Юля пишет. Добрый вечер, Шоу Раш. Мой бывший муж натуральный бытовой инвалид. Приготовить что-то простое – это женские дела. Мужчина таким не занимается. Загрузить стиральную машину, разгрузить, повесить, погладить – это тоже. Пылесосить или мыть полы – не подходи даже, это все бабские обязанности. Но собрать свежекупленную кухню – не может. Надо приглашать специалиста. В итоге собирала, ставила и вешала в гордом одиночестве. То же самое было со шкафом, двуспальной и детскими кроватями, кроватью, чердаком и тремя комодами. Повесить картину, карниз, перекрытие над окном мешает, туда дюбеля не входит. Вызывала мужа на час, пока сама была на работе, а он дома. Специалист повесил за 5 минут, заработал 700 рублей. В итоге развелась, потому что зачем мне нужен такой муж, который ничего, кроме как качать права и играть в приставку, по дому больше ничего не, по дому больше не делает. Так, надо что-то по дому делать, пойду в приставку поиграть. Где начинается и заканчивается грань между мужскими и женскими делами, спрашивает Юлия.
1: Мне кажется, все должны уметь друг друга подхватывать. Если ты даже не умеешь, ну, можно научиться.
2: Ну, перфоратор, например, девчонка способна овладеть?
1: Ну, если человек не может, то, мне кажется,
0: там сложного,
1: туториал
0: так,
1: посмотреть. Ну, хотя бы попробовать. Ну, вместе разобраться.
0: Ну, смотри,
1: например,
0: вон Юля...
1: оба не разбираются вместе.
0: Извини, вон Юля сама собрала, не просто собрала кухню, а она еще ее и установила. Причем, я так понимаю, не только нижнюю часть, которая на полу стоит, а та, которая подвешивает.
1: Это обалдеть.
0: Ну да, это вообще, это, это высокий уровень.
2: Да, высокий в прямом смысле слова. Да, а вот Наталья написала, сын женился на девушке, которая в 25 лет не умела варить даже яйца. Честно говоря, я сначала ужаснулась, но потом... поняла. Ее родители всю жизнь работали, а дома была только бабушка. Девочка просто не сталкивалась с этим. Через год она сама пекла торты на семейные праздники. Иногда отсутствие бытовых навыков — это просто отсутствие опыта. Как понимающе написала Наталья. Ничего себе.
1: Да,
0: а вот интересно, а вот эта вот девушка, которая там стала женой сына, да, она сама хотела научиться, как бы это был ее внутренний позыв, или ей все говорили, там, теща, ой, фу, свекровь, муж, что ты вообще ничего не умеешь делать, когда ты хотя бы готовить научишься? И она была вынуждена.
2: Не знаю, она, может, это любовь.
1: Мне кажется,
2: когда
1: внутренний позыв
2: у тебя, да, появилась мотивация кому-то готовить из человечества.
0: Ну, это круто. У меня есть знакомая, которая обожает готовить. Ну, то есть, вот она с удовольствием может приехать на какую-то вечеринку пораньше, и она говорит, не надо, только я вас умоляю, ничего не надо заказывать, я приеду пораньше, я все приготовлю. И она кайфует вот просто там готовить на ораву, какое-то гигантское количество всего.
2: А вкусно готовит?
0: Да.
2: Нет, нормально. Любит готовить, но...
0: Да, это обидно для окружающих. Да, столько энтузиазма и вхолостую. Телефонный звонок у нас.
2: Алмаз дозвонился, расскажет про свою вторую половину. Алмаз, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер из солнечной Уфы. У нас закат сейчас, и я вижу, как летит параплан.
2: Ого,
3: здорово.
2: У меня, вы где стоите? Подождите, Алмаз, вы где стоите? Что это, на набережной
3: я
2: где-то?
3: Я стою возле большого ритейлера продуктовых магазинов, не буду озвучивать, как называется.
2: И там параплан летает?
3: В своем ЖК. Да, в своем ЖК. Да, параплан летает на закате, представляете?
0: Красиво.
3: И вот такая история, она может быть немножечко иная. Я не жалуюсь, я как раз-таки хотел наоборот своей любимой отдать вот должное, то, что она у меня наоборот делает все то, что бы я бы не придумал и не захотел. Дома идеальный порядок, дома идеально вкусная еда. Ну вот по работе у нее не получается, поэтому она сидит дома, а я работаю на своей работе, зарабатываю немножечко. Ну и вот так вот мы живем дружно, но зато у нас какая-то своя идиллия. Мы живем не богато, но очень вкусно.
0: Это здорово, что вы поделили, и вас обоих это устраивает. А вот вы сказали, что она делает все, что я бы захотел. Паркет она может постелить?
2: Я не хочу говорить, Алмаз.
3: Я расскажу, как она может это сделать. Она может паркет постелить вопросом. Алмаз, что-то вот с нашим полом не то. Ты заметил? А я говорю, такой, ну, да, возможно. Думаю, ты справишься с этой задачей легко. И я такой, да,
2: чемпион.
3: Легко. И ради этого я...
1: Она еще вас
3: верит. Я город свернул.
2: Слушайте, да, а убирается она точно так же, ну, вот по дому все остальные вещи? Алмаз, слушай,
1: мне кажется,
2: есть ощущение, что нам необходимо пропылесосить в квартире.
3: Не-не-не, тут у нас, насчет вот этих вот уборок, есть еще гаджеты, которые помогают, ну и, в принципе, она бы и сама. Легко.
0: Слушайте, ну круто, здорово, Алмаз, спасибо вам большое. Большой привет вашей второй половинке. Это здорово, когда действительно вот так вот можно поделить. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то, ну, пока не работает. Или, в принципе, такое решение, да. И берет на себя домашние обязанности и спокойно все делает, и хорошо. Друзья, расскажите, возможно, у вас не так. Возможно, кто-то не хочет на себя брать или не может, не умеет какие-то домашние обязанности выполнять. Просто нельзя ему давать в руки не то что какие-то сложные приборы, даже швабру или тряпку обычную половую. Расскажите про это. Это звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Семен пишет: порядок дома поддерживаю сам, потому что либо не протрется влага после мытья посуды, либо белье будет развешено кое-как, либо я не умею готовить вкусно. Поэтому приходится готовить самому. В большей степени это в кайф. Но иногда хочется, чтобы пришел домой, а там все помыто и еда готова.
1: Ну, и не мокро, чтобы было еще.
0: Да. И по скриптум: квартира моя.
2: Но мы же не в сказке живем.
0: Да, расскажите, друзья, про своих вторых половинок, которые совершенно ничего не умеют в быту. Может быть, вас это умиляет, может быть, бесит нереально. Расскажите, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывайте голосовые.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
8: Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Он или она ничего не умеет в быту». Обсуждаем вторых половинок. Пытаемся понять, почему люди не умеют делать или не делают ничего в быту, потому что они действительно не умеют или потому что они хитренькие и не хотят что-то делать. Но разные бывают истории. Например, вот у Дмитрия такая история. «Моя вторая половинка хорошо умеет мыть посуду, но у нас есть посудомойка».
2: Ну, прекрасно.
3: Но она, кстати, если не она всегда не справляется, посудомойка. Ну, тоже бывает, что после цикла, собственно, вот этой мойки вытаскиваешь.
2: Она же тщательная. Она же кипяткомит, насколько понимаю.
1: Ну, ты можешь, да, разные режимы
2: человеческие
1: установить.
2: Человеческие не могут выдержать такого.
3: А надо вот столько кипятка на одну тарелку-то. Ну, можно, да, быстро,
1: ну, ты знаешь,
3: помыть.
1: Кстати говоря, с точки зрения воды, посудомойка экономит намного больше, чем вот если вручную мыть, насколько я знаю.
3: А электричество?
1: Ночью, когда этот тариф номер... Да.
3: Ну ладно. Ну, кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Ну, то есть таймер, да, отложенный. И только ночью.
1: Ну, удобно, конечно. Ты как раз загрузил туда. Я тоже, да, за весь день то, что накопилось.
2: У меня нет посудомойки. Видите, я сама
3: мою. А ты кушать не готовишь, Саш?
2: Ну, я-то мою.
1: Да, даже если не ела, все равно взяла, достала.
3: На всякий случай, да, традиция такая. Пыль немножко сбить. Так, а вот история не про вторую половину, про соседку по квартире. Кристина написала: в университете однажды моя соседка пожарила пельмени вместе с упаковкой. Просто высыпала все содержимое пачки на сковородку и не заметила полиэтилен. Тогда мы думали, что это рекорд бытовой беспомощности. Сейчас она успешный кондитер собственной студии десертов, так что отсутствие навыков сегодня ничего не говорит о человеке завтра.
2: Может, она пробовала новый какой-то рецепт.
1: Не, ну там все-таки это невнимательность. То, что я-то думал, она не знала, как делать, она просто не обратила внимания. Подождите, а разве... я вот сейчас что-то задумался. Пельмени жарят прям не размораживая, да? То есть ты их замороженными, наверное... Ну да, логично. Иначе они слипнутся.
2: Никогда
1: все.
2: Не жарила, кстати.
3: Попробуй, Саш. С маслом сливочным. Вкусненько.
2: Такое сообщение. Жили как-то с соседом в одной квартире, и он очень не любил развешивать вещи после стирки. Сушил обычно все этим комом. Как достал из сушилки, так и положил. Ну, забавно, по-моему.
3: Она же потом воняет, гниет там немножко, плесень.
1: Оно же не просохнет внутри этого кома. Или он ворошит его, туда залезает внутрь кома, разворошит такой.
2: Ну, она же потом, да, она же потом супер помятая еще такое.
1: Ну, это, может быть, знаешь, это специально, как вот льняные вещи, они как будто так благородно помяты.
3: Я смотрю на Сашу, такое ощущение, что она какое-то знакомое сообщение, видимо, увидела.
2: Нет, просто меня очень позабавило, что кто-то так сушит. Потому что мне говорили, вот так 500 раз ты должен встряхнуть эту вещицу.
3: Ну, это чтобы гладить потом было легче.
2: Да, и потом только повесить.
3: Да.
2: Поэтому я вот так... Трясу,
1: еще
2: трясу,
1: по швам
2: трясу.
1: Растянуть, они же немножко, да, стягиваются, если вода чуть-чуть горячее,
2: поэтому
1: чем
2: я
1: просто прохладно.
2: Прикольно.
3: Ну, вообще, помню, самый, да, страх, это, конечно, забыть в стиралке уже постиранные вещи, и потом вспомнить, что, оказывается, у тебя была стирка, она закончилась, это только на следующий день. Иногда, да.
2: А гнили вещи у вас?
3: Ну, не гнили, они, как правило, все равно уже пованивают, и надо заново стирать.
1: Да, надо перестирывать, да. Гнили, это надо забыть на полгода,
2: кстати.
3: Про стирку в принципе, причем, судя по всему.
2: Я как-то купальник забыла. Ну, по школе.
3: Ага. После бассейна?
2: Он плесенью покрылся, да.
3: О, новая жизнь там у тебя.
1: Ну, а ты потом эту плесень на сыр намазывала?
3: Лечилась ей пенициллинчиком.
1: Опа, антибиотик. Отнесла, да, в ближайшую лабораторию, да, в инвитро. Ребят, вот у меня тут плесень, если вдруг вам нужно.
3: Так, а вот еще есть история от Игоря. У меня обратная ситуация, все жалуются на мужчину, я на жену. Жена успешный руководитель отдела, но дома абсолютно беспомощна. Однажды я уехал в командировку на неделю, возвращаюсь, в холодильнике только доставка, гора посуды и перегоревшая лампочка в коридоре. Спрашиваю: ну что не поменял? Она отвечает: я думал, это сложно, хотя лампочка лежала рядом. Но меня это не раздражает, пишет Игорь. Каждый занимается тем, что умеет. Она зарабатывает в два раза больше меня, а я спокойно веду хозяйство.
2: Ну, здорово, что принимать.
1: Это здорово, но меня удивило в этом сообщении то, что претензия была про лампочку, а не про посуду или доставку. То есть там все такое, там грязь, там посуда не мытая, ничего не приготовлено. И так: а что ж ты лампочку-то не поменял, мать?
3: Ну, может быть, она как раз сказала: а я не видела, что там посуда. Темно было. А лампочку чуть не поменяла. Вот же, рядом лежит. Да, неизвестно. Так, опрос. Важный опрос. Как часто вы меняете постельное белье? Ну, на всякий случай, Саш, да, чтобы...
2: Ну, давайте.
3: Либо, действительно, чтобы отлегло у всех, либо...
2: Либо что?
3: Задуматься о том, что надо, видимо, почаще. Варианты такие. Каждые 3 дня, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц. А его надо менять. И последний пункт. Понятия не имею. Это не моя зона ответственности. Если вы тут действительно вообще в доме ничего не делаете, кто-то... меняет за вас все. Вот такие варианты, голосуйте.
1: Да, друзья, и можете рассказать свою историю по нашей теме сегодняшней, про свою вторую половинку, которая совершенно ничего не умеет в плане быта. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, голосовые закидывайте. А через несколько минут мы эту сегодняшнюю нашу тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой.
0: На Европе Плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оксана.
4: Добрый вечер.
1: Обсуждаем сегодня бытовых неумех и неумех. Не знаю, как правильно, поэтому и тех, и других обсудим. Оксан, но первый вопрос, конечно, самый важный. Как часто вы стираете постельное белье, Оксан?
2: Ну, постельное белье, ну, не знаю, наверное, 2 или 3 раза в месяц.
3: Ну, каждую неделю почти получается, да?
1: Хорошо, мы просто... Мы качаем Сашу на эмоциональных качелях сегодня. Я это сформулирую.
2: А чего вы пытаетесь от Саши добиться?
4: Вот я просто один раз в месяц, я не понимаю, нормально ли это? Мне, честно говоря, комфортно.
1: А мы с Сашей говорим: да нет, Саш, ты не грязнуля. Вот так вот мы говорим. Заботливые, эмпатичные коллеги.
3: Мы просто готовим ее к семейной жизни, да, чтобы она уже вооружившись знаниями в области смены постельного белья.
4: Если это какое-то психологическое отклонение, то я готова начать стирку.
2: Ну, это совершенно никакое не психологическое отклонение, потому что, насколько я знаю, что есть санитарно-гигиенические нормы, да, но они все равно в бытовых обычных условиях, они все равно у нас у всех сдвигаются. Допустим, если, не знаю, у вас там есть домашние животные, маленькие дети, условно говоря, скорее всего, постельное белье будет стираться чаще.
3: Я думаю, наоборот, если, скорее всего, времени на постельное белье у вас не будет, поэтому оно будет стираться.
2: И такое тоже может быть абсолютно точно. То есть, да, какая-то крайность и отклонение, это когда уже... ну, действительно, человек живет в каких-то антисанитарных условиях, когда, не знаю, там такой беспорядок, что там вообще невозможно пройти, неприятные запахи, еще что-то такое. И это какая-то такая длящаяся регулярная ситуация. Все остальное очень субъективно. И каждый живет так, как ему комфортно, а в семье люди обычно стараются как-то договариваться.
1: Оксана, вот скажите, вот люди, которые действительно, ну, бывают такие, может быть, кто-то сталкивался там среди соседей и так далее, действительно, люди, у которых даже вот у них приоткрывается дверь в квартиру, если ты видишь, видно, что там чудовищная антисанитария. Это какая-то даже, наверное, не психологическая, а психическая история, то есть там какой-то, не знаю, там, диагноз, условно говоря, у подобных людей.
2: Ну, вполне это может быть признаком депрессии, например, затянувшейся и достаточно глубокой. Это очень вот один из таких самых распространенных вариантов. Поэтому очень часто, кстати, люди после утраты близких, один из вариантов проживания депрессии, когда человек вообще перестает в том числе, не знаю, там, наводить порядок, чистоту и просто постепенно зарастает в каком-то таком вот хаосе. Поэтому... вполне такое может быть. Ну и в целом это может быть связано, да, с такими, ну, вот, нарушениями регуляции у человека, когда он, например, не знаю, с детства в этом рос, когда он вообще не ощущает разницы, у него нет как будто бы границы между чем-то, ну, между порядком, между чистотой, уютом, да, и каким-то хаосом. Он просто не в состоянии контролировать, он не в состоянии какие-то волевые усилия прикладывать, чтобы порядок поддерживать, потому что это все равно такие признаки взрослой личности, в том числе и психологические, которая может как-то самоорганизоваться, потому что быт — это все равно... Ты должен иметь некую мотивацию, ты должен прикладывать волевые усилия, где-то идти против своего удовольствия и делать, ну, не самую, скажем так, приятную работу, чтобы организовать себе жизненное пространство. То есть это могут быть еще достаточно инфантильные и незрелые в целом люди, которым очень трудно свою волю, предположим, проявлять.
3: А смотрите, Оксана, вот если человек успешен в карьере, скажем так, зарабатывает много денег, но совершенно беспомощен дома, вот говорит ли это о его инфантильности?
2: Вот я как слушала эту историю, где у мужчины там были вопросы к жене, руководителю отдела, и мне кажется, там вообще история не про беспомощность, а скорее всего, ну вот какая-то у меня первая родилась мысль, что это все-таки речь о женщине, у которой огромная нагрузка рабочая, в том числе и эмоциональная, и ответственность, то есть быть руководителем дела ответственная, плюс, судя по всему, на ней такая львиная доля семейного бюджета, что тоже определенной ответственностью является. И, скорее всего, просто у бедной женщины не было никаких сил заниматься бытом, да, или не хватает ей ресурса на какие-то бытовые вопросы. То есть вряд ли человек, который хорошо зарабатывает, может руководить людьми и иметь какую-то хорошую должность беспомощен. Скорее всего, это просто история приоритетов, mm-hmm. да, и того, что быт остается на 25-м месте.
4: А вот со скольки лет ребенку стоит позволять выполнять какие-то бытовые задачи, чтобы он был приспособлен к быту уже во взрослой жизни, не стал бытовым инвалидом?
1: А я бы еще бы добавил один глагол: не позволять ребенка, а заставлять ребенка.
4: Может разрешать, если он хочет.
2: Но в целом такая причинно-следственная связь у ребенка уже даже в 2-3 года просто на самом примитивном уровне ребенок уже начинает понимать, не знаю, где что лежит, где лежат его игрушки. Сам принцип собирания этих игрушек в какое-то место. Конечно, обычно еще в этом возрасте мама это делает, но тем не менее уже в этом возрасте ребенок начинает хорошо ориентироваться в неком таком порядке мира и уже хотя бы, да, вот понимать, что мир устроен определенным образом. Конечно, здесь еще не идет речи ни о каких обязанностях, но в целом уже где-то в школьном возрасте, то есть 7-8 лет, ребенок уже какие-то самые базовые вещи, не знаю, там, вынести мусор, заправить свою постель, собрать игрушки, он может. Он вряд ли это будет делать по своей инициативе, но только если у него нет, ну, если он очень сильно напуган, да, или у него какая-то такая история обсессивно-компульсивная. Но в целом, конечно, это будет с подачи родителя, но уже в младшем школьном возрасте ребенок способен справляться. В подростковом, в принципе, он уже достаточно большой спектр вещей может делать, но другой вопрос, что, как правило, очень-очень не хочет.
1: Оксан, а вот еще, наверное, такой коротенький вопросик. Многих родителей, и даже в сегодняшних сообщениях это так проскальзывало, беспокоит, что дети, ну, особенно в таком в пубертате, в подростковом возрасте, ну, прям такие бардачники. Это проходит? Станут они, ну, более-менее там привычные к порядку и чистоте, или это навсегда?
2: Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, во-первых, конечно, это норма, к сожалению, но для родителей, ну, это нормальный этап, особенно, да, если есть своя комната, своя территория. Нормальный этап — это желание в ней закрыться, не знаю, в ней есть, спать, никого туда не пускать, жить в хаосе с остатками какой-нибудь там еды, носками, которые куда-нибудь там засунуты. То есть это, как вам сказать, естественное желание побыть в собственном пространстве, чтобы оно было устроено вот ровно так, как подросток хочет. Это обычно в ужас приводит родителей, но это такой важный момент для того, чтобы как-то в принципе ощутить себя отдельно. Хотя понятно, что это в родительской квартире. И когда подросток говорит: ну это же моя комната, я по идее имею право, в принципе, есть правда в его словах, да. Здесь можно только что-то пресекать, но в плане гигиены, чтобы, не знаю, там насекомые не завелись, да, и призывать к порядку только в этом контексте. Это проходит, и это как раз важный этап. То есть в какой-то момент все равно уже, да, ребенок сам, уже подросток, начинает нуждаться в такой некой самоорганизации. После хаоса начинает пытаться выстраивать так, как ему удобно. Но вот эта перестройка, она зависит в том числе от того, как все принято в семье. Если, например, семья очень педантичная, где прям важно, чтобы был вылизан каждый угол, то даже после пубертата, во-первых, в пубертате мало кто даст свободу этому подростку. И, как правило, очень часто бывает обратный эффект. То есть человек всю жизнь может пытаться бороться за, знаете, такое разрешение себе жить в бардаке, да, или в определенной свободе, и протестовать, да, против воли родителей, даже находясь в достаточно взрослом возрасте. Поэтому здесь, знаете, такая вот золотая середина важна.
1: Да, но и в целом, в плане, короче, уборки в комнате, отстаньте от ребенка, такой вот совет, да? Следите, чтобы не было тараканов и клопов.
2: Абсолютно точно, но надо дать, как бы скрипя сердцем, я прекрасно это понимаю, у меня самой старший сын подросток, но вот немного этого воздуха и свободы нужно дать, потому что все равно мы взрослеем, и во взрослом возрасте мы очень часто сталкиваемся с вопросом, вот если у нас свое пространство, как мы хотим его организовать? Если мы сами его не организуем, за нас это сделает кто-нибудь другой. И это очень грустно, когда взрослый человек вообще не имеет своего места, не знает, как его организовать и как бы он хотел. Поэтому лучше дать подростку такой этап пережить.
1: Оксану спасибо большое.
3: Спасибо, Оксана.
2: Да, спасибо, счастливо.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Мы обсуждаем тему «Она, он ничего не умеет в быту». Вот немножко и про подростков поговорили. Друзья, расскажите свою историю про своих вторых половинок. Звоните, пишите.
0: Оксана. Мы хотим поговорить об этом.

0: Она ничего не умеет в быту. Наша сегодняшняя тема, такое сообщение от нашей слушательницы. Мой может все, но ничего не делает. Бывают и такие ситуации. Друзья, расскажите о своей ситуации, как у вас в отношениях. Вторая половина, умеет ли что-нибудь в быту или совершенно неприспособленный человечек. Звоните 745-6565.
1: На Европе Плюс. Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Я нашел место.
7: Хоррор.
9: Кларк, что это?
7: Закулисье реальности.
10: О, Боже.
11: Тяни, тяни, тяни!
12: Что ты увидел?
11: Давай!
7: Возрастное ограничение 18+.
9: Я не понимаю, что это?
7: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» неприспособленных в быту людей. Анастасия пишет: «У меня муж с золотыми руками, поэтому отдел отбоя у него нет, его ждут и просят помочь все. Родители, другие родственники, друзья, друзья друзей. Так что на личную жизнь и домашние дела у него, естественно, нет сил. Лето — это вообще какой-то сплошной квест. Пора, наверное, хватать его, переезжать и никому не говорить, куда мы делись».
1: Ну, правда, вы расходуете как будто энергию, ну, просто на помощь, даже не платят вам за это. Надо
0: ну,
1: как-то
0: с одной стороны,
1: чуть-чуть помогать.
0: С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, когда ты все свободное время и силы тратишь действительно на помощь людям, да, это нужно вот как-то разграничивать, уметь говорить «нет».
1: А вот такое сообщение: «Мы друг друга в семье дополняем, один может что-то начать делать, другой заканчивает. Мы все делаем вместе. Уборка, готовка, дома идеальная чистота, постельная один раз в неделю меняем. Завидуйте молча», написала нам Наталья. Вот.
2: Молчи, Саша.
0: Помолчим.
1: Нет, ну здорово, что один начинает, другой продолжает. То есть кто-то...
2: Кто-то не доканчивает, судя по всему. Есть проблемка.
1: Ну кто-то начал,
2: да иди до конца.
1: Готовить борщ, а другой заканчивает.
2: А если ты не хотела готовить вот борщ именно сегодня?
1: А вот будь добр, закончи. А ты можешь его закончить как суп.
0: Как харчо. Да-да-да, один начинает борщ, другой продолжает харчо, третий лапшу куриную, да,
2: это будет как
0: ям.
2: Письмо дяди Федора, да, который по очереди писали.
0: Да. Потом все это в блендер и пьете замечательный странный коктейль.
2: Вкуснятина. Да, это ноу-хау молекулярной кухни. Так, Инна дозвонилась, тоже немножко продолжит нас рассказывать и погружать в тему еды, домашней готовки и своей невестки. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: У меня сын, и у него есть супруга. Угу. Мои любимые дети. Вот сын, пока был маленький, как бы он был облюблен за ласком, ничего не умел и ничего не хотел учиться. В результате женился. Угу. Жена ничего не умеет, но он чему-то научился сам. Он профессиональный повар. И в семье у них получается разделение. Он готовит, потому что готовит очень вкусно, соответственно. Его это не напрягает. А невестка максимум салатики может порезать. Но зато они вместе убирают, вместе порядок наводят, вместе там гуляют, какие-то там общие хобби. Главное, я считаю, что дети счастливы.
0: Ну, подождите,
3: если
0: Инна.
3: В паре устраивает.
0: Инна, их то, это что вообще, их устраивает, да. Это прекрасно. Но вы как мать, вот смотрите на сынульку, на своего сыночка-корзиночка, да? И какая-то
3: моя
0: девчонка вообще...
3: Моя сыночка-корзиночка. Вообще не напрягается по поводу того, что жена не умеет готовить.
0: Он, да, а вы-то?
3: А не напрягает, что ж я буду напрягаться?
0: Ну ладно.
1: Прекрасно.
3: Да,
1: ладно.
3: Они счастливы вместе, они 5 лет женаты, любят как первый день друг друга.
1: Прекрасно.
3: Вообще
0: какие
3: не
0: молодцы.
3: Проблема.
0: Какие молодцы.
2: И зато вы можете вам не переживать, что в какой-то момент сын скажет, вот моя мама лучше котлет готовит. Например, там в адрес жены, потому что он же сам готовит, да?
0: А вот, кстати, а вот это...
3: Да, очень вкусно.
0: А это дал... А это Инна должна сказать, ваша невестка. Он приготовит котлет, она должна сказать, своя мама лучше котлеты готовит.
2: Человек потеряет веру в профессию тогда.
3: На самом деле он вкуснее меня готовит.
1: Хорошего сына воспитает.
3: Вкуснее научился готовить.
0: Да, Инна, спасибо вам большое. Спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя, про своих родных, близких, про своих вторых половинок. Она ничего не умеет в быту. Наша сегодняшняя тема. Расскажите свою историю. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru.

0: Тедди Свимс здесь на Европе Плюс. Многие у нас спрашивают, кто у вас отвечает за бит. Мы говорим, что Антон отбивает все ногой. Кто у вас отвечает за быт? Сегодня обсуждаем эту тему, слушаем голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Привет, Раш. Привет, страна. Поделюсь своей историей. Замечательная супруга. Все дома сделано, все умеет. Готовит очень вкусно. Но вот организация процесса, это вот не ее. Потому что когда я прихожу домой и вижу в раковине эти пирамиды Хеопса из посуды, из очисток там картошки, морковки, свеклы, там баночки из-под оливок, и все это вот надо просто видеть. Вот стоит огромная жирная сковородка, в ней внутри стоит кружка, на кружке сверху маленькая плоская тарелочка, на тарелочке куча ножей, вилок, на ней сверху большая тарелка, там банка из-под оливок.
2: Ну, честно же, кто готовит, тот не моет, мне кажется, нет?
0: Да. Так, ну, что? Это я инсталляция заметил. Тоже своего рода. Надо посмотреть.
3: Мне интересно, что за блюдо, где там свекла, морковка, картофель и две банки оливок, я насчитал.
2: Ну, это, возможно, винегрет и просто еще оливки в прикуску, например.
3: Может быть. Ну, вообще, очень живописная картина, я очень ярко себе представил.
2: Я вот сейчас подумал о том, что я вот тоже редко готовлю, но если я готовлю, я вот по ощущениям использую максимум посуды вообще, который можно только.
0: А ты потом прибираешь или тоже составляешь?
2: Приходится иногда, конечно. Иногда нет, но вот я... Мне вот надо, не знаю, 5 видов ложек, 5 видов тарелок, 6 видов кастрюль.
3: А потом бригаду чистильщиков.
2: Да, как минимум.
3: Да. Да, друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Звоните по телефону, пишите текстом.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: В Ростове тем вечером малооблачно и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская, 118». «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
11: Еврохит ТОП-40.
12: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
13: Подробности на europaplus.ru.
12: Больше хитов. Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу людей, которые не очень-то приспособлены к быту. Владимир пишет про себя. «За мной крепко закрепилось звание «рукопопа». Ну, там как бы так, как мы обычно называем, написано, но я чуть смягчил. Хотя со временем, а мне уже 38, я научился много чего делать. Работал сантехником, научился устанавливать унитазы, раковины, смесители, фланцы на трубопроводах отопления, водоснабжения, пожарные. Разбирали-собирали теплообменники, устанавливали радиаторы, регулировал работу насосных станций. Короче, много всего. Потом работал вентиляционщиком, устанавливали приточно-вытяжную вентиляцию в торговом центре, разбирали-собирали кондишны, чиллеры. Сейчас проектирую детали из металла разной сложности, но все же шлейф рукопопа остался. Мои домашние ржут постоянно, что я все чиню скотчем. Ну так скотчи тоже бывают разные. У меня хороший, металлический, серебристый, как у Брюса Уиллиса в «Крепком орешке».
1: Красивый.
0: Тут я вот подумал, что если вот этот шлейф идет еще от клиентов, к которым приходит наш слушатель, то это не очень хороший шлейф.
1: Возможно, да, не без повода образовавшийся. Да. Так, а вот такое сообщение от Владимира для меня. Неумение в быту — красный флаг. Встречался как-то с девушкой, которая оставляла чашки по всей квартире, никогда не убирала за собой. Считала, что взрослый человек должен начинать, что взрослый человек должен мастер, чтобы вкрутить, а сама резала дверцу шкафа. Ну, вроде нормально. После года отношений я понял, что не хочу быть ее папой, и мы расстались.
2: Ну, что ж.
0: Ну, вообще, как бы, если, да, кружку донести до раковины, это нужно службу клининга вызывать, это...
2: Ну, может, она хотела довести все до апофеоза, грязи, и потом вызвать клининг. Но если у людей есть деньги, почему нет?
1: Ну, иногда, ты знаешь, вот пару раз у нас была такая история, что кого-то нанимали для генеральной уборки, и перед тем, как нанять уборку, надо еще сделать уборку небольшую дома, чтобы не подумали, что ты совсем грязнулик какой-то. Вот, там обычно после каких-то таких ремонтных работ вся эта история была. Но, тем не менее...
0: Чуть-чуть прибраться. Сегодня уборщица приходит. Да, классика. Классика.
1: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Робот-пылесосом тоже поднять все, чтобы мог проехать. Так, Елена дозвонилась, расскажет про свою историю. Да, быт и вторую половину бывшую. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, всем доброго вечера. Я хочу рассказать про своего бывшего мужа, но, наверное, больше за его, как вам сказать, когда человек никогда не против своих вот каких-то определенных принципов. У меня было двое маленьких детей на тот момент. Я уехала буквально на месяц к маме отдохнуть на лето и оставила одного мужа. В итоге у меня муж, естественно, себе что-то готовил, питался дома, но принцип был такой, что он никогда не мыл посуду.
0: Вообще за месяц?
3: Я приехала, у меня дома не было ни одной тарелки, у меня не было ни одной кастрюли, потому что он все собирательно собирал в тазик. В тазике это все начинало портиться, пахнуть, покрывалось плесенью. Но он очень подготовился к нашему приезду, он этот тазик выкинул на мусорку. Вот такой муж у меня был, да.
0: Погодите, то есть...
3: Да, но он...
0: Лена, извините, да, то есть он всю посуду, которая была в доме, он ее использовал как одноразовую, что ли? Он поел, когда она заплесневела, он выкинул на помойку?
3: Он ее сначала хранил, да, наверное, но все-таки собирался, что, может быть, он ее помоет, но в итоге нет. Все кастрюли, ложки, вилки, тарелки, все было, да, выброшено, и я зашла домой, у меня не было ничего из утвари. Да, но он сказал: не переживай, мы купим новое. Вот.
1: Так
3: вышли. Да, это ситуация.
0: А хотя на самом деле, насколько проще было бы, вот в самом начале, если он понимал, что что-то я не буду мыть посуду, сразу закупиться одноразовой какой-нибудь картонными, да, тарелками, там,
2: или
0: ложками,
2: за одной тарелки каждый
3: конечно,
2: раз.
3: Конечно, да.
1: Слушайте, ну удивительно, несмотря на эту нелюбовь к мытью, он готовил все-таки самостоятельно, да, раз он использовал и кастрюли какие-то еще. То есть это не доставка была какая-то?
3: Да, то есть он сам себе что-то готовил, да, конечно. То есть он сказал, и креветки варил, и пельмени варил. Но вот потом как бы руки до мытья не доходили, да.
2: И вы его из-за этого, вы расстались из-за этого?
3: Ну, как вам сказать? Нет, наверное, не из-за этого, но...
1: Но в том числе?
3: Сейчас, наверное, да. И когда хозяйственный мужчина, это большая галочка.
1: А там никакого не было еще...
3: Можно что-то делегировать.
1: Да, Елена, простите, никакого не было бабушкиного сервиза какого-нибудь случайно?
2: Ой, кстати, да.
1: Какой-то семейной реликвии, представляете?
3: Было жалко, на свадьбу подарили нам как раз вот кастрюли. Ну, туда шло все. Там и сковородки, кастрюли и крышки к ним, потому что он закрывал, естественно, кастрюлю.
0: Ой-ой-ой, вообще. Пахла, там да? еще... крышки, особенно если еще и хорошая ничего. Посуда или да, какие-нибудь сковородки. Бывают же сковородки дорогущие, да, качественные. Ой-ой-ой. Ой, у меня прям сердце разболелось, Лен. Спасибо большое вам.
3: Нужно учиться, да.
0: Ой, Лен, извините, пожалуйста. А еще один вопрос. Вы как часто постельное белье стираете, меняете?
3: Вы знаете, у нас традиция. У нас суббота – это сельхозхозяйственный день. Это у нас семья большая. Вот. Мы все убираемся в субботу всегда. И всегда у нас смена постельного белья. Раз в неделю.
0: Каждую неделю.
1: Так, хорошо. Да.
0: Зря спросил. Ладно. Лен, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите.
3: Спасибо, позвонили. Да, благодарю.
0: Да, спасибо. Расскажите, друзья, про себя, про своих вторых половинок, про их неприспособленность к быту. Это наша сегодняшняя тема. Можете текстом написать в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение от нашей слушательницы Надежды про мужа. Мой супруг в быту все делает. И готовит, и стирает, и убирает. Но только он делает это так медленно. И каждый раз, когда мне хочется подойти и дать ему ускорение, я вспоминаю, что мой бывший муж не делал ничего вообще. Вот так. Все познается в сравнении. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Там сегодня очень важная голосовалка. Так что, пожалуйста, оставьте свой голос.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Ваня Дмитриенко и его ртуть. Да, здесь на Европе Плюс. Так, а вот наши итоги. Очень важное исследование проведено нами за эти два часа. Мы выясняли, как часто надо менять постельное белье на примере наших слушателей. Выясним мы, грязнурка Сашка или нет. По итогу этого голосования. Ну, что сказать? Ну, во-первых, те, кто делает это каждые три дня, их меньшинство. Ну, их всего 3%.
1: Это какая-то гиперфиксация на чистоте.
0: Я думаю,
2: конечно,
0: да. Стопудово.
2: Да. Это психи какие-то одержимые.
0: Дальше. Те, кто делает это раз в неделю, 26%. Тоже немножко. Столько же делает это раз в месяц. 26%. О. И абсолютное большинство меняет постельное белье раз в две недели.
1: Ну, почти раз в месяц. Ну, если... Короткий месяц.
2: Давай так, Саш, они примерно раз в две недели.
1: Да.
2: А где две недели, там и месяц рядышком, я тебе так скажу. Друзья, спасибо всем огромное за это важное социологическое исследование. За участие в нем. Да, да. Прощаемся со всеми вами, друзья, до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

0: Это мод на Европе Плюс и его намек на нас в столице 21-21. Можно загадывать желание, если ты веришь в это, поэтому давай, сделай это. Хуже точно не станет, поэтому попробуй. Ну и, естественно, попробуй дальше не пропустить ни в коем случае супер-классный трек от Marshmallow и Portugal Man. Услышим Phoenix, ну и French Montana вместе с Максом Би. Трек, который побывал в нашем Еврохит Топ 40 и далеко не на последней строчке. I went deaf.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: Ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41, 16+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Так, в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс. Моя любимая малышка, да, Ариана Гранде и ее Seven Rings. Loud Luxury и супер классная история под названием Love You For Life. Ну и стиляги, за Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. И вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове тем вечером малооблачно и до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 45 минут.

0: Пятая строчка мирового Шазама, Хьюжели Сольта, Джамайкан Бам-Бам. А плюс 4 строчки ребята прибавили в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40. Сейчас расположились на 9-й позиции. Трек просто потрясающий, по моему скромному мнению. Хотя, учитывая высокую позицию в нашем хит-списке, ты со мной тоже согласен, получается. Да, поэтому продолжай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки, инди-поп-рок, дэнс-поп и нью-диско. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее и в той же последовательности. Доминик Файк, Бэйби Джол, Чит Коус и Трейн Блум, а также Кунгс и Тайфилос Лондон, Гэлакси впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен, Фива Джим. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении. К нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-32-44-741, 16+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
7: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс.
2: Шикарные новости для всех, кто проводит время в компании Европы плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 45 минут. Будь рядом и считай количество звезд в динамиках. С нами Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Еще раньше лови Домена Дэвида с треком Next Summer. И не пропусти потрясную вещицу от Tame Impala и Дженни Дракула. Также эти 45 минут только музыки на Европе Плюс украсят Post Malone, Taylor Swift, Coldplay и многие-многие другие. Суперхитовость нам гарантирована. Оставайся.
0: Реклама.
3: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: The Second Voice и история Let Me Be. Прямо сейчас трек стал мега популярным во всем мире, в свое время лидировал в мировом Шазаме и, конечно же, нешуточное количество внимания к себе привлек. Круто! Дальше будет больше хитов и больше музыки на подходе Медузы и Кендрика Мамайл с вещицей Don't Wanna Go Home. Прежде вспомним вот, ну, просто изумительный хит. Ненадолго, буквально на 3 минуты окунемся в 2016, но поверь, это того стоит. Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон с мощнейшей темой Blood Fire совсем скоро. Ну а вот раньше всех встречаю Рехаб из Afi and the Giants с легкой, мелодичной дэнс-поп темой All Night. Все это здесь, на радиостанции номер 1 в России на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Еврохит ТОП 40.
7: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
8: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
9: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
10: Подробности на europaplus.ru.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Don't Wanna Go Home. Это «Медуза» и Генри Камомайл. Генри входит в состав банды Sea Girls, морские девчонки или девчонки с моря. Хотя в группе только парни. Вот сразу понятно, где они мечтают повстречать своих вторых половинок. В отпуске у теплых берегов. Ну вот у меня, кстати, тоже скоро отпуск. Не у морских берегов, правда. Ну что делать? Буду ходить в футболке River Girls, получается. One Girl и Three Boys. Вот состав подкаста «Бригада Уличка». Вэл, Вики, Леха и Паш записали для тебя свежий 245-й эпизод. Доступен на сайте europaplus.ru. Обязательно залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. By India, Choi Mod, Shade, Florida, Right Round, а также Alex Warren, Fever Dream. Впереди дождись.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе Плюс. Даже я, зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Tokyo Hotel с вещицей и California Nights. California Nights, going like a flame. Прежде ловит Teddy Swims с темой Mr. Know It All. А еще здесь отметится Dave Attem с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс за твое внимание поборется Оффенбах и Джастин Джесса, Кайли Миноук и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве полночь.

0: Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Ну, вот если ты в субботу собираешься танцевать всю night напролет, и даже неважно, калифорнийскую, московскую или какую-либо еще, то, во-первых, это здорово. Да, во-вторых, мы поможем тебе максимально к этому подготовиться. Мы настроим тебя на нужный лад. В 22 с нулями по столичному фирменный диджей-сет представит диджей Ритон в резиденции. А до этого 2 часа, начиная с 20.00, за лучшие клубные гимны будет ответственен Тимур Бодров в нашем топ-клаб-чарте. Кто, кстати, сейчас среди лучших, напомню тебе, сам Тимур. Буквально через секунду я же быстренько расскажу о тех, кого послушаем далее. Больше хитов, больше музыки впереди. «Елка проще», а также «Hertz» в ремиксе Purple Disco Machine Wonderful Life. Впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: перемешку с афробитом от этих парней звучит, ну, просто восхитительно. Russian Raul Alejandro with Kid Pongo только что. От латинских ритмов отойдем, много других жанров ждет нас. Больше хитов и больше музыки впереди. Если хочется качественного, стильного электропопа, то обязательно дождись банду BTS. Послушаем трек Swim совсем скоро. Привет, лови мощный, бодрый поп-рок в исполнении Бенсона Буна. Тема Sorry, I'm Here for Someone Else также на подходе. А вот раньше всех встречай дуэт Эвелон Рокстон с мелодик хаус хитом Vertigo. Вся эта музыка Роскошь впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Европа Плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе Плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. Прежде вспомним суперхит от Dua Lipa Illusion. Чуть ранее пропусти Зейна с проникновенной историей Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Боб Синклар и Кайзер, Dream Class Heroes и многие-многие другие. Полетели.

0: Кстати, Marshmello и Portugal The Man прямо сейчас стоит в динамиках. Под такую классную музыку действительно можно. Ну, не восстать, конечно, но воспарить как птиц, так точно. Очень классная история. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Дэвид Гетта и Сэм Мартин и их прогрессив хаус вещица Lovers on the Sun. Кумкс и Теофилус Лондон с нью диско истории Galaxy. Все это на подходе. И обязательно дождемся суперхит на стыке хип-хоп и R&B. Трек мега успешный. Залетел в главные мировые чарты. В Billboard Hot 100 вообще лидировал. И, кстати, в этом же хит-списке по итогам всего 2025 года занял вторую строчку. Ох, Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Обязательно дождитесь.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

намек на нас — это мод в твоих динамиках. Спасибо моду, но нам пора двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс, Кьюжели Сольта, Jamaican Bam-Bam, Bruno Mars, I Just Might — все это на подходе. И дождемся Тиесту и Брайану Грейс с суперхитом Beautiful Places. Ну вот в какие бы Beautiful Places, в какие бы прекрасные места ты не собирался отправиться этим утром, начать его, это самое утро, лучше всего вместе с бригадой У здесь на Европе Плюс. В Эловике с 7 до 10 по Москве будет всю нашу необъятную и дарит подарки. Вот, к слову, в сейфе скопилось уже 23 000 рублей. Не пропускай.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

В ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Бибер, Рекс и Faithless с темой New Religion. Прежде здесь отметится Tame Impala и Дженни с вещицей Dracula. А еще с нами Эбен с суперхитом Hollow. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Lost Frequencies, Chimina и многие-многие другие. Будьте рядом!

0: New Religion. Этот трек, записанный вместе с Faithless, вошел в новый альбом Bieber Rexy, Dirty Blonde. Девчонка выдала классный студийник. Ну, конечно, скоро узнаем, как он проявит себя в чартах, что скажут критики, но мы-то Биби в любом случае поддержим, если что. Нам всегда ее музыка заходит. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Свежая вещица от одного из лучших диджеев планеты Келвина Харриса. Satisfy на подходе. На треке услышим крутейший вокал Джейзи. Прежде с нами Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть», а также Альфа и Мана Чао с суперхитом «Ами Ми Пьячи» здесь на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Ну, кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Да? Ну, то есть таймер, да, отложенный.
5: Я тоже, да, за весь день то,
6: а
5: что
6: накопилось. У меня нет посудомойки. Видите, я сама
4: мою. А ты и кушать не готовишь, Саша?
6: Ну, я-то мою. Ну,
5: да, даже если бывает. Не ела, все равно взяла, достала.
4: На всякий случай, да, разница такая. Пыль немножко сбить.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Келвин Харрис и Джесси Satisfy прямо сейчас на стриминге, название которого можно легко зарифмовать Satisfy, Spotify. Да, трек набрал уже более 12 миллионов прослушиваний. И это, конечно же, только начало, всего-то чуть больше месяца этой истории после релиза. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на «Малиновой луне», Ларин «Warning Signs», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Ну и напомню, что слушать нас радиостанцией номер один в России можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи ей только «Включи Европа Плюс», и все, она тебя поймет и через секунду поставит главные мировые хиты.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

Следующие полчаса без остановок мы будем наслаждаться суперхитами здесь, на Европе Плюс. Ждем исключительно топовых артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Russian, Рауль, Хандры, Вискит, Свищица и Понго. На подходе Tokyo Hotel с треком California Nights. California Nights. А еще не пропусти Зейна с историей Die For Me. Эти и многие-многие другие хиты в ближайшие 30 минут на Европе Плюс в режиме нон-стопа. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.